Я оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай. Забирай, но прошу тебя, не возвращай.

30 июня в Гомеле области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375 29 520 77 77. Возможность получения премии неожиданно связана с риском получения.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. У песни «Аллилуйя» очень долгая и тяжелая история. Леонард Коэн неоднократно в интервью рассказывал о том, как тяжело ему давалось написание именно этой песни. На протяжении нескольких лет он жил в своем собственном маленьком мирке, где занимался только созданием «Аллилуйя». В памяти исполнителя ярко запечатлелось одно воспоминание. Начало 1980-х, он сидит в одном нижнем белье на полу в гостиничном номере отелей «Роялтон». Вокруг разбросаны исписанные листья с черновиками. Коэн бьется головой о пол и приговаривает: «Я должен дописать эту песню». Коэн был в затворничестве с 1979 по 1984 годы. Наконец, песня была дописана. Было исписано две тетради. Строчки писались и зачеркивались, пока в конечном итоге перед Леонардом не лежало 15 листов с 80 куплетами. Из них нужно было выбрать несколько для записи. Выбор оказался очень сложным. А впоследствии сам Коэн неоднократно исполнял свою собственную песню в разных вариациях. Только последний куплет никогда не менялся. Именно в нем, по мнению автора, подводится итог всем размышлениям о жизни и любви.

0: Несмотря на то, что Коэн трудился над созданием песни долгие годы, ни альбом, ни песня не вызвала среди публики должной популярности. Композиция попала только в чарт Великобритании, заняв в нем 36-ю строчку. Популярность песни «Аллилуйя» принесли многочисленные кавер-версии. Всего их насчитывается более 200 штук. Боб Дилан, Джон Кейл, Джефф Бакли, Джастин Тимберлейк, Ванесса Паради. Кто только не перепевал «Аллилуйя». Но в нашей памяти всегда останется бархатистый голос почившего Леонарда Коэна. Песня прозвучала во многих фильмах и сериалах, среди которых «Шрек», «Оружейный барон», «Босиком по мостовой», «Клиника», «Доктор Хаус», а также использовалась в различных телешоу. Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Моя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Музыка твоей страны.

30 июня в Гомеле области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможно, исключение прибыли не связано с риском получения.
0: Реклама на радио Гомель FM.
2: Телефон 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Представьте, вы заходите в ванную, а ваше отражение не просто повторяет движение, оно дает советы по стилю, анализирует состояние кожи и напоминает о важных встречах. Звучит как сцена из «Назад в будущее», но именно такие зеркала создала британская компания KROS. Их разработка Artemis – это гибрид нейросети, 3D-сканера и голографического проектора, который превращает обычную поверхность в интерактивный портал. В рамку зеркала встроены 12 микрокамер и инфракрасные датчики, сканирующие тело с точностью до 0,1 мм. Алгоритмы на базе искусственного интеллекта сравнивают ваши параметры с базой из 50 тысяч типов кожи, волос и фигур, предлагая персонализированные рекомендации.
1: Техно-джунгли.
2: Хотите сменить прическу? Голограмма проецирует новый образ прямо на ваше отражение. А если обнаруживается сыпь или родинка с подозрительной формой, система предупредит о визите к дерматологу. Не нарушит ли это приватность, спросят скептики. Разработчики предусмотрели режим «Гость» без сохранения данных и локальное шифрование. Все снимки удаляются через 24 часа, а доступ к камерам блокируется физической шторкой. Уже сегодня Artemis используют в люксовых отелях Дубая и клиниках пластической хирургии Сеула. К 2030 году такие зеркала могут стать стандартом умного дома, объединив функции стилиста, диетолога и личного доктора в одном гаджете. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Гомеле. 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции до 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +3 229 689 77 78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне в рамках рабочего визита в Китай провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава государства рассказал о том, как мечты о глобальном сотрудничестве стали реальностью. Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что Китай и Беларусь – железные друзья. На Гомельщине подведены итоги ежегодного конкурса среди городских сельских советов депутатов, органов территориального общественного самоуправления по решению вопросов жизнеобеспечения населения. Награды победителям и призерам вручили председатель облисполкома Иван Крупко и член Совета Республики Екатерина Зинкевич. Так, первое место в своей номинации завоевал Краснобережский сельский совет депутатов Жлобинского района. На праздничную лекцию о Купалье приглашает филиал Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Шклярова. 4 июля в Гомеле научный сотрудник музея Николай Осмоловский расскажет об истории и традициях праздника. Здесь можно будет узнать, откуда произошло название Купалье, почему праздник остается актуальным и что было ранее вместо папороть-кветки. Начало в 14.00. Еще одна информация напоследок. Обнаружены следы длинных разветвленных рек из магмы в недрах коры Марса. Об этом сообщила пресс-служба британского Оксфордского университета. Ученые проанализировали данные, собранные сейсмографом на борту зонда за все время его работы на поверхности Марса. За это время прибор зафиксировал несколько тысяч марсотрясений, что позволило ученым изучить структуру недр Марса и обнаружить в его коре ряд аномалий на глубине 24 километра. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
7: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».
7: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
8: Включай радио «Гомель ФМ».
9: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшего утра всем, кто слушает Гомель ФМ. В 7:06:30 в студии Артем Аникин.
5: И, конечно же, Константин Комко. Всем доброе утро, друзья. У нас среда. Вторник у меня.
4: Среда?
5: У меня вторник, у всех вторник.
4: Смотри, ты немножко все правильно сказал на самом деле. Учитывая, что пятница выходной день, то по факту...
5: А, среда.
4: Сегодня среда.
5: Получается,
4: середина рабочей недели.
5: По факту. Слушай, да, спасибо, что спас мне мою репутацию.
4: Молодец, я вообще выкручиваюсь частенько вот так вот из всякого по жизни.
5: Это факт. Но сегодня последний день июля. Ня, что со мной сегодня? Я вперед забегаю. У меня все впереди, понимаешь? У меня осталось по факту таких плотненьких рабочих дней.
4: А у меня сегодня 4 лет, у меня все впереди.
5: 4 дня осталось плотных рабочих, понимаешь? Я уже хочу, чтобы быстрее оно завершилось.
4: 4 дня плотных рабочих. 1, 2, 3. А пятница у нас, да, плотная рабочая. Вот. День независимости Республики Беларусь.
5: Я в пятницу в Хойниках утром. Я в Лоеве утром в четверг, получается, открываю стадион. Потом награждаю кожаный мяч. Потом еду в Хойники. В Хойниках я 3-го хоровожу фестиваль. И потом мы с тобой на главной сцене. Хотелось бы сказать страны, но нет, города Гомеля.
4: Вот. И одной из главных страны, естественно.
5: Ну, куда же, в принципе, уже
4: город Гомель — это второй город в Республике Беларусь.
5: А я сейчас скажу, что город Гомель — это Юго-Восток Республики Беларусь.
4: Ну
5: мы,
4: да.
5: Мы все это знаем.
4: Я даже спеть бы мог.
5: Но не буду вас травмировать с утра своим прекрасным голосом.
4: Ну, нормально. Я вот немножечко сорвал голос на Дне выпускников на встрече.
5: А я вижу.
4: Что ты видел?
5: Я вижу.
4: А, ты видишь? Ты видишь сорванный голос, он валяется, он тянется за мной.
5: Ковость. Как Куэйт так же к себе ручонки тянет.
4: Что-то такое, да. Ладно, про День независимости сегодня поговорим. У нас партнеров просто огромадье. Подарков просто вот... Как на Новый год.
5: О, море.
4: Так что давайте подходите, это все в пятницу, а пока о музыке этого часа. Послушаем One Republic, Need Your Love.
6: Два крыла, чтобы улететь, как птицы.
4: Добро, два крыла.
6: Я бы запела, ты смогла бы насладиться.
4: Робин Шульц, Better Times. Джоэл Кори и Айкона Поп, Desire. И без летних песен никуда, Саш Санта, Лето. А сейчас начнем диджей Луис Билли Джин. Доброе утро!

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Ну что, погнали наших городских в сторону деревни.
2: Это будет интересно. Вообще, потому что, как проходит чемпионат мира, мы сегодня с тобой покушаем Парагвае.
1: Парагвайская кухня?
2: Парагвайская кухня. Это интересно. Что у нас и так в Парагвае?
1: Сопа... Кто не едят на завтрак?
2: Сопа Парагвай. Глава...
1: Немцев?
2: Это на ужин.
1: На ужин.
2: На очень поздний ужин, я бы так сказал. Нет, сопа Парагвай – это такое вот блюдо у них называется, самое главное, да? Это единственный в мире твердый суп.
1: Почему единственный? У меня если очень долго постоит.
2: Так твой-то есть нельзя, а этот есть можно?
1: Да, мой тоже можно один раз.
2: Нет, именно вот тут солидно все. Что прикол? Плотный пирог из кукурузной муки, сыра, яиц, молока и лука.
1: Твердый суп, это же этот самый холодец.
2: Получается, да. Также чипа, это круглые булочки или бублики из муки, кукурузы, яиц и большого количества сыра.
1: О, вкусненько должно быть.
2: Также куриный бульон с шариками, клетками из кукурузной муки и сыра. Вори-вори.
1: Вори-вори.
2: Вори-вори, да. Также сойо, плотный, сытный... У них одни супы почему-то. Плотный, сытный суп из мелко измельченной говядины с овощами и специями. Сойо.
1: Сойо.
2: Просто вот как-то.
1: Сойо, сойо.
2: Есть главный напиток страны. Терере. Признано культурным наследием. Смотри, это холодный настой чайных листьев ерба мате с добавлением льда и освежающих лекарственных трав.
1: Ерба мате, наверное, мате?
2: Ну, возможно.
1: Может, он с мятой, наверное. Так это же вообще парагвайцы.
2: С мятой у них просто мате.
1: Смотри, у них холодец есть.
2: Есть.
1: Чай с травами тоже есть. Это всякие лепешки.
2: И густой куриный бульон с шариками и клетками тоже присутствует.
1: Ну, пара...
2: А также асадо. Различные виды мяса и колбаск, запеченные на углях.
1: Точно белорусы. Так, срочно нужно в Парагвай.
2: Подожди, если точно белорусы, так вот понятно, почему и как они победили немцев.
1: Конечно, все взаимосвязано.

0: Твоя реклама.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Шагаем по раскаленному лету.
3: Это мы умеем.
2: Охладимся для начала.
3: Самая низкая температура в Гомеле 30 июня была в 1962 году. И, кстати, было плюс 7 всего лишь.
2: Всего лишь?
3: Всего лишь.
2: Сегодня градусов так на 30 поболее будет.
3: Немножко, да.
2: Потому что сегодня, 30 июня, в Гомеле области ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: Переходим к спутниковой навигации.
2: Наша личная разработка, которая позволяет смотреть из неба прямо в дорогу.
1: В дорогу.
2: Там, да, в дорогу. Итак, мы смотрим в дорогу.
1: Если вы сейчас выезжаете из Белицы через СОЖ по мосту, по улице Фрунзе, то там придется немножко постоять, как всегда, на перекрестке с Барыкина и Интернациональной, но ничего сверхъестественного.
2: Также с улицы Гагарина на улицу Интернациональную тоже постоять немножко придется.
1: А вот по Барыкина, если через Торговое ехать, придется постоять.
2: Да. Также, не уходя с улицы Интернациональной, Кирова, Интернациональной и проспект Ленина, тоже пересечение, тоже светофоры активизировались также.
1: Никольский переезд в обе стороны сейчас показывает нам затруднено движение.
2: С Белецкого на Советскую тоже затруднительно выехать.
1: И?
2: Немножко что-то случилось у нас на улице Крестьянска, как выезжаем мы на Советскую, там, где у нас горосполком. Слушай, активизировали жители города?
1: Ну, видимо, не знаю. Едут за кондиционерами.
2: Кондиционерами?
1: С утра.
2: Ну и немножко пересечение 8-я Нагородняя. Бочкина и Владимирова тоже постоять немножечко придется.
1: Ну, это чуть-чуть. Это все чуть-чуть, как бы, поэтому...
2: Ну, слушай, по сравнению с прошлыми днями, сегоднями...
1: Прям сегодня, прям вот Moscow style, назовем это так.
2: Однако...
1: Однако. Ну, бывает всякое, как всегда. Никуда, если не будете торопиться, везде будете успевать вовремя. И музычку тоже можно послушать. Селена Гомес, Call Me When You Break Up.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Ох, сейчас будет смачно. Мы не зря упомянули, что любимое блюдо Парагвая – это немцы.
4: Если вдруг кто пропустил... Ребята, тут такое творится на чемпионате мира.
3: Я вчера, даже у меня мысль была даже ставку сделать на Парагвай. Но что-то как-то вот я вот...
4: Доверяй своему чутью.
3: Да, надо доверять.
4: Но не сильно. Первое. Бразилия обыграла Японию 2-1. Какой это был матч?
3: Причем это не та Бразилия, которая раньше там эту Японию перекатывала, вот
4: да.
3: Как не замечая. Да.
4: То есть Бразилия сумела вырвать победу на 90 плюс 5.
3: Кто? Бразилия вырвала победу у Японии. 10 лет назад, кто бы сказал,
4: после Японии. Первого тайма все говорили, ну все, Бразилия покучила. Японцы так шикарно первый тайм провели. Но все-таки Бразилия вспомнили, что они Бразилия. И обыграли. Ну, если вы думаете, что это сенсация, нет, господа.
3: Пока что главное.
4: Голландия. По пенальти уступает Марокко.
3: Ребята заморочились и сделали...
4: Причем в турнирной таблице Марокко, ну и в...
3: Подожди, нидерландцев.
4: Нидерландцы и Марокко стоят 7-8 место, занимают рейтинги FIFA.
3: Но голландцы хорошо играли, нидерландцы что-то не очень.
4: Да, все говорят, что нидерландцы должны были выиграть чемпионат мира. Шаманы, колдуны, предсказатели.
3: Как в 2008 году чемпионат Европы, да, когда их остановила Россия.
4: Искусственные... Все говорят, все, голландцы, must have и все дела. Не, Марокко говорит, не сегодня, ребят, серия пенальти. И Германия, Парагвай. Парагвай 41 место в рейтинге FIFA. Германия 10 место в рейтинге FIFA. Серия пенальти это просто. Причем что? Парагвай забил первым. На 42-й минуте. Германия ответила 54-й минуте. И все. И дальше катают вату до самого-самого-самого.
3: Каталова.
4: Да. Вообще герой, точнее, антигероем встретили стал Джонатан Та. На 102-й добавленной минуте он, получается, забил гол, но сфалил от души на сопернике. А потом же он же и не реализовал последний пенальти. Германия, пакуют чемоданы. Ребята досматривать будут чемпионат мира дома. Как же, я думаю, их будут встречать? С цветами, конфетами.
3: Хочу финал чемпионата мира Марокко-Кабо-Верде.
4: А Парагвай-Кабо-Верде тебя не устраивает?
3: Ну и Парагвай-Кабо-Верде.
4: То есть главное Кабо-Верде.
3: А вот эти слабаки из Европы, пускай разбираются на следующем чемпионате Европы между собой. Кто из них самый сильный из слабых?
4: 19 числа у нас финал, и если Костя кажется прав, я не знаю, что будет в эфире.
3: Не знаю. С тебя этот, ну, ты понял.
4: Я понял, договорились.

0: Реклама на радио.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов. Квартира в Минске. Два автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Утростимуляторы.
1: А вот и они, наши партнеры на День независимости 3 июля возле Ледового дворца на площадочке будем разыгрывать подарки от нашего радио и наших партнеров. Итак, мебельный квартал. Торговый центр на улице Барыкина в Гомеле, который порвал все шаблоны потребителей области. Рекордная площадь, 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов. Словом, настоящее интерьерное раздолье. Будете ехать по Барыкина, одной из самых длинных в Гомеле улиц, точно не пропустите это здание. Взгляд обязательно зацепится за ярко-оранжевое оформление и сам масштаб объекта. 5000 квадратов – это не шутки.
2: Также еще один наш партнер – компания «Автогрупп». «Автогрупп» – лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи, Китая в Беларусь. «Автогрупп» – лидер, ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт автогрупп.бай.
1: Наш партнер – медицинский центр «Билсона». Консультации специалистов, УЗИ, МРТ, пластическая хирургия, эндоскопическая диагностика, стоматология, косметология, педиатрия, своя лаборатория. Медицинский центр для всей семьи. Единый номер 7845, сайт «Билсона.бай».
2: Также с нами бар «Спички». Лучшее место, чтобы собраться большой компанией. Выгодные акции каждый день. А ко дню рождения подарок и скидка 5% на предзаказ. Ждем на Реческой 1А1 напротив торгового центра «Секрет».
1: Ну а что нам расскажет Аня Смирнова, редактор службы информации?
2: Это она, Аня Смирнова, у нас немножко подкопчатая.
3: Я расскажу о том, как президент поздравил работников и ветеранов Министерства экономики. Так что, если есть знакомые экономисты, тоже можете присоединяться к поздравлениям.
1: Я поздравляю сам себя.
2: Экономист?
1: Мировая экономика, международные экономические отношения.
3: Ого, Костя, ну тогда с профессиональным несостоявшимся праздником.
2: Да. Вы экономисты искали в эфир, такого у нас есть, оказывается.
3: Да, потом расскажу, что оранжевый уровень опасности объявлен сегодня в Гомеле. Расскажу о том, что сегодня кастинги «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+» в Гомеле пройдут. Ну и закончим все это дело интересной информацией о том, что цветные сны чаще видят женщины.
1: И вот тут так. А зато мужчины в 4К сразу.

0: В Гомеле 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Доброе утро! Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Министерства экономики со 105-летием со дня образования экономических органов страны и профессиональным праздником – Днем экономиста. Глава государства отметил, что роль экономического блока является одной из ключевых в обеспечении высокотехнологичной, конкурентоспособной экономики и сохранении национальной безопасности. Президент убежден, что и в дальнейшем ведомство может успешно решать масштабные задачи каждого пятилетия и формировать грамотную стратегию на будущее. Оранжевый уровень опасности объявлен на сегодня в Гомельской области. О неблагоприятном погодном явлении предупреждает Гомель-облгидромет. Днем на большей части территории региона температура воздуха достигнет 34 градусов, а местами и 36. Такая погода требует особого внимания к своему здоровью. Необходимо избегать длительного пребывания на солнце, употреблять достаточное количество воды и, по возможности, не планировать активную деятельность в пиковые часы жары. Кастинги шоу «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+» пройдут в Гомеле сегодня и завтра. Шансом исполнить мечту и впервые выйти на большую сцену могут воспользоваться все желающие, независимо от возраста, профессии и опыта. Желающих спробовать свои силы ждут с 12 до 18.00 по адресу улица Коммунаров, 6. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Еще одна информация напоследок. Цветные сны чаще видят женщины, а черно-белые – мужчины. Об этом рассказали в отделении медицины сна Сеченовского университета. Ученые пояснили, что это связано с наиболее предпочтительными для человека способами получения информации. Кто-то лучше воспринимает ее визуально, а другие – через слух или обоняние. И именно визуалы видят цветные сны. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. До встречи в следующем часе. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с «Гомель-ФМ». 3 июля в 20.00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Сеть магазинов.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: А ведь шоу-то действительно разбудительное.
5: Разбудительное. 8 часов ровно 7 минут у нас времени.
4: Не попал ты в 8.08, Константин Комков.
5: Не попал. Артем Аникин тоже. Зато попал Парагвай. Там президент, кстати, Парагвая объявил этот день выходным днем в честь победы над немцами. У нас тоже есть 3 июля и тоже победа над немцами.
4: Беларусь и Парагвай. Страны побратимы.
5: Мы это дело отметим в пятницу вечером на площадке возле Ледового дворца. Множество подарков и партнеров. Продолжаем о них говорить. Иностранное унитарное предприятие «Мультипак» – динамично развивающаяся компания с международным опытом на рынке упаковочных материалов. Приглашает на открытые вакансии специалистов. С «Мультипак» в команде профессионалов ты раскроешь свой потенциал и получишь признание и достойную оплату.
4: Также с нами «Белорусская хата». Сочный сет для двоих в ресторане «Белорусская хата» на Советской, 63. Попробуйте эксклюзивное меню с белорусскими улитками. Идеальный выбор для романтического вечера или встречи с другом. Забронируйте стол по телефону код 44-74-14-37 и насладитесь гастрономическим приключением.
5: Наш партнер «Мибай» – это очень такой известный розничный поставщик Xiaomi в Республике Беларусь. В Mibai оплата частями до 48 месяцев на технику Xiaomi. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза», Речский проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в Mibai.
4: Также с нами сеть магазинов «Калибри». Это профессиональная косметика и техника для волос. Широкий и постоянный ассортимент, грамотное и качественное обслуживание и приятное впечатление от покупки. Гомель, Жлобин, Речица. Телефон плюс 375-29-383-1473. Заживало меня слегка.
5: Заживало слово «калибри» бывает, слушай. Я недавно на свадьбе был, и там девушка говорила тост. И она вот потом трым-дым-дым-дым, вот так вот прям, очень смешно было. Ну ничего, всякое бывает, это жара, это лето, и Артем Аникин. Ну а мы о музыке этого часа. Инна у нас появится, I'll be waiting.
6: Сейчас смотришь по сторонам.
5: Настя Кравченко, а чё смотришь? Swedish House Mafia, Wait So Long. Хороший совет от, Филатова и Кэроса. Включи музыку. А также будет и в Supernova Love. Ну а сейчас начнут группа «Руки вверх» с песней «Сияй». Доброе утро!
7: Света. Твое имя ждет планета.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
3: Это звук ключей от вашей новенькой квартиры в Минске, которую разыгрывает Евроопт. А еще два автомобиля, большие деньги и 10 тысяч других призов. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
4: Включай любимый радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.
2: Голоса Беларуси.

0: стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: У нас тут за кадром немножко скупского диалога с Костей идет.
2: Да, вспоминаем. Но праздники. Праздники. 30 июня. Что у нас сегодня? Сегодня день рождения Бабы Яги.
1: Прям сегодня.
2: Прям сегодня.
1: А наша ушла.
2: День верной жены. Слушай, мне кажется, эти два праздника как-то связаны.
1: День верной? Я извиняюсь, а есть день неверной жены?
2: Видимо, где-то есть.
1: Очень бы хотела, знаешь, причем, знаешь, я так тебе скажу. Приходишь домой ты, а она такая, а где подарок мой? В смысле, сегодня день неверной жены?
2: Нет, сегодня день верной, так что, девушки, потерпите денек. Так, день экономист. Сегодня также, да, уже мы его упоминали. День разбрасывания монеток.
1: Ты будешь его праздновать?
2: Разбрасывать монетки?
1: Да.
2: Ну, как?
1: Если да, то скажи, где?
2: Я в маршрутке. Разбрасываю монетки обычно. 2,50.
1: Вот ты пижон.
2: Да. Международный день астероида сегодня. Надеюсь, мы его не будем отмечать.
1: Он к нам не максимум придет. Только фильмом.
2: Максимум, да. С Брюсом Уиллисом знаменитый Армагеддон. Всемирный день соцсетей также. Ну, это мы каждодневно.
1: Каждый день, да.
2: Все сидим там. Международный день Sailor Moon. Это как-то связано с аниме.
1: Да? Луна в Матроске, да. Это одна из самых первых таких громко стрельнувших аниме. Если вдруг кто не... Зачем? Я это знаю. Я...
2: свои годы бывают.
1: Да, я не смотрел, но я почему-то это знаю.
2: Ну, я тоже Наруто не смотрел, но знаю.
1: Да.
2: День дополнительной секунды координации. О, как?
1: Дополнительные секунды?
2: Координации. Слушай, а иногда не хватает. Вот знаешь, что тут?
1: Когда... Секундочку. И упал.
2: Типа того. Ну, иногда вот реально не хватает вот полшага какого-то.
1: Да, есть такое.
2: Берегите себя. Международный день парламентаризма также сегодня отмечается.
1: Сразу говорится Джек Воробей. Порше.
2: Парламентер. Вот как-то так. Ну и в разных странах праздники свои. Тут уже в разных странах.

0: Моя реклама.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк. Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Заришки хочется?
2: Жары, ну, не то, что хочется, она уже есть. А когда у нас максимум был?
1: Самая высокая температура 30 июня в Гомеле была в 2004 году. Сколько, Костя?
2: Ну, 36.
1: Плюс 33.
2: А, слушай, сегодня можем побить, потому что сегодня, 30 июня, в Гомеле области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Утростимуляторы.
1: Минутка халявы на Гомеле ФМ.
2: О, что раздают?
1: Слушай, класс, аж захотелось в Москву. У меня там друзья есть, наверное, вот... Если акция не закончится, поеду туда в отпуск в августе. В Москве начали раздавать бесплатные хинкали за пятерки в дипломе или аттестате. Там сеть ресторанов запустила такую акцию для выпускников школ и вузов, а теперь, внимание, любого года. То есть не просто вот этого года.
2: То есть, условно говоря, подожди,
1: если... Берешь свой диплом, аттестат, приходишь туда, и за каждую пятерку тебе хинкалину дают.
2: Так мы с тобой же...
1: Без ограничений по возрасту, когда там выпускной у тебя был. Слушай, мне кажется, вот...
2: Куда ехать надо? У меня диплом, там пятерок не сильно много.
1: В Москву. У меня много. Я с тобой поделюсь.
2: Мы с тобой возьмем Смирнову. Та явно отличница. А съест мало.
1: Ты уверен? Судя по вашим батлам здесь...
2: Нет, ну слушай, она же девочка.
1: Слушайте,
2: должна есть мало.
1: Так, еще напарницу-отличницу для поездки за хинкалями.
2: В Москву. Условия.
1: Да никаких условий.
2: Есть мало.
1: Нет, много пятерок и все. Какие могут быть условия? Слушай, умеют маркетологи, конечно. Надеюсь, они не разорятся и хинкали там без подвоха. Ну, знаешь, потом скажут хинкали, ждешь хинкали.
2: Нет, знаешь, есть эти вот акции, которые пожизненный запас чего-то, а он оказывается пятилетний.
1: Это срок годности.
2: Нет, пожизненный запас, такое тоже бывает частенько.
1: Нет, есть такое дело, надеюсь, это не у них. В общем, маркетологи, учитесь, может, и у нас можно что-нибудь подобное запустить. Ну, там, не для всех, не сразу, и не у нас, но...
2: Тем, кто работает на радио, бесплатные обеды.
1: Да.
2: Пойдет.

0: рекламируются все.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания «Элит Софт». Компания «Автогрупп». Торговый центр «Мандарин Плаза».
1: Голоса Беларуси.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Не мог я пройти мимо этой прекрасной новости. На фоне того, что всплыл в сети фейк, что Рональдиньо карьеру возобновит.
4: Да ну.
3: Однако нет, это просто фейк. Он поучаствует там в промо-акциях одного клуба. Но они пиар себе сделали. А вот тут новость из Японии. Как думаешь, сколько длится карьера футболиста?
4: Ну, обычно вот до 40.
3: Ну, то есть... Обычно.
4: Ну, вот как вот Роналду уже там мега-топовые, может...
3: 41 год ему.
4: 41, да. Ну, какой-то там самый старый, по-моему, действующий был футболист топовый, там лет до 44 или 45 играл.
3: Было такое.
4: Вот. Но обычно это вратари.
3: А ну, тут полевой игрок, смотри.
4: Полевой игрок, ну.
3: Фукусима из третьего, из третьего дивизиона Японии.
4: Нормальное название
3: продлила
4: для клуба.
3: Продлила аренду игрока Миуры еще на один год.
4: Сколько ему уже?
3: 59 лет.
4: Ему, чего?
3: Ему 59 лет. Кадзюёси Миура.
4: Кадзюёси Миура, ты мужик.
3: Его карьера длится с 1982 года.
4: А это еще раз, третий дивизион?
3: Третий дивизион Японии.
4: Ну, третий дивизион, в принципе, у нас же есть фактор бай 60+. Но здесь то же самое.
3: Да, но тут и тем не менее, и побегать, и попрыгать.
4: 59 бегать уже как бы подвиг, мне кажется.
3: Да.
4: Ну, для среднестатистического человека, естественно, не все одинаковые.
3: Ему 59 лет, и карьера длится 64 года. Ну, не то, что
4: подожди, 59 лет, а карьера 64 года?
3: 44
4: такого
3: года.
4: Не, 44.
3: Да.
4: Не пугай
3: извините
4: меня.
3: Извините меня, извините меня.
4: Этот восставший из
3: первой линии. Не будем развивать тему. Да. Сам факт.
4: Не, молодец, красава. Ну, японцы, они такие долгожители, в принципе. Я думаю, что...
3: Представь себе, насколько себя парень держит себя до сих пор на диете.
4: Чтобы просто... Нет, может, у него просто... Там же Япония, там же морская в основном вот это вот принято есть. То есть там особо они... Я честно, я даже не... Вот сейчас я даже не помню, а видел толстого японца?
3: Сумо.
4: А, ну, они специально откармливают себя.
3: Да, нет. Сэба Хунг.
4: Это китаец, во-первых. А во-вторых, это такой толстячок, о котором завидуют... Не знаю, все, блин, тоненькие. Да, так что Сэба Хунг уникальный.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Едем дальше по эфиру. Все ближе и ближе у нас выходные. Пятница, если что, выходной день, потому что 3 июля, День независимости Республики Беларусь. Мы будем на площадке возле Ледового дворца вечерком разыгрывать подарки от нашего радио и наших партнеров. Наши партнеры. Автошкола «Автомотив» приглашает жителей Гомеля и окрестностей пройти обучение на категорию «Б», а также на категорию «А». Подробную информацию о нас можно получить по номеру телефона плюс 375-44-7-918-918, а также на сайте автомотив.бай. Также ищите нас в соцсетях. Автомотив — и права, и позитив.
2: Также партнер Дня независимости Республики Беларусь — доставка пиццы и суши «Раз-два». Раз — вкусно, два — быстро. «Раз-два» — это не только доставка, это не только доставка пиццы и суши. Заходи на сайт «Раз-два.бай» и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 7313.
1: Планы на день? Едем в «Мандарин». Нужен шопинг? Едем в «Мандарин». Хочешь отдохнуть и провести время с удовольствием? Едем в «Мандарин». Торговый центр «Мандарин Плаза» – место, где каждый найдет что-то для себя. Едем в «Мандарин». Все лучшее в одном месте.
2: Ну и также у нас наш партнер Дня независимости Республики Беларусь. Ваш бизнес — ваши правила. Элит Софт превращает их в эффективные решения на базе 1С. Более 500 проектов, опытная команда и надежная поддержка. Элит Софт – когда технологии помогают бизнесу. Подробности на elitsoft.by.
1: А что нам расскажет Аня Смирнова?
3: А я вам расскажу о том, что президент нашей страны в ходе рабочего визита в Китай посещает Пекинский университет. Расскажу о том, что двух пострадавших в Брянской области детей выписали уже. Расскажу, как спасатели устраняют последствия непогоды, которая нас задела буквально только краешком. Ну и закончим все это дело историей о том, что большой адронный коллайдер ремонтировать будут. Вот так вот интересно, представляете?
1: Евроремонт будут делать. Хорошо, в следующем часе узнаем.

0: и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
0: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции при сотрудничестве 2006-го. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +35 689 789 7778.
2: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». Анна Смирнова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Китай посещает Пекинский университет. Глава государства проведет рабочую встречу с руководством Пекинского университета, а также примет участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной белорусско-китайской программы между ведущими вузами двух стран по специальности биотехнология. Двух пострадавших в Брянской области детей выписали вместе с родителями. Они уехали домой в Гомельскую область. Местные власти обеспечили выписавшихся транспортом. Ребята проходили лечение в Республиканском центре детской хирургии. Еще один ребенок остается госпитализирован. И двое в 6-й городской клинической больнице Минска. Спасатели устраняли последствия непогоды в Гомельской и Могилевской областях. В результате прохождения грозового фронта в Будокошелевском районе произошло обрушение телятника в деревне Губичи. Работники МЧС совместно с работниками хозяйства разобрали завалы строительных конструкций и извлекли 33 теленка. По оперативной информации, пострадавших нет. Спасатели также проводили распиловку и уборку упавших деревьев в Гомельском, Брагинском и Речицком районах. Еще одна информация напоследок. Большой адронный коллайдер официально завершил научную работу после остановки крупнейшего в мире ускорителя частиц. Во время 4-летней паузы коллайдер будет радикально обновлен и превращен в новую научную установку «Большой адронный коллайдер на высокой светимости». Физики планируют заменить большое число участков кольца коллайдера и фактически полностью обновить три его ключевые научные установки. О развитии событий в начале следующего часа не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
3: День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с «Гомель-ФМ». 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Торговый центр «Мебельный квартал». Ресторан «Белорусская хата». Доставка пиццы и суши «Раз-два». «Мибай». Официальная розничная сеть техники «Сяоми». Медицинский центр «Белсона». Туроператор.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 9:08. Как же быстро летит время.
5: Ну, потому что оно неумолимо, это время. Но, как всегда, с вами Артем Аникин и Константин Комко. И также в пятницу у нас праздник, ну, День независимости.
4: У вас праздник, дорогие друзья.
5: Не, ну у нас тоже, слушай, да, вокруг шашлык.
4: Ну, у нас еще и работа.
5: Песни, пляски.
4: Развлекалово.
5: Так в общем, что, в принципе...
4: мы постараемся. На сцене возле Ледового дворца будем вечерком разыгрывать подарки от нашего радио и наших партнеров. И теперь о них. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты» поздравляет вас с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь. В этот день наши сердца наполняются светлым чувством благодарности всем, кто подарил нам возможность жить в мирной стране и внес вклад в ее развитие. День независимости – символ нашей стойкости, единства и любви к родной земле. Мы гордимся нашей историей, нашими традициями и, конечно, нашими людьми – трудолюбимыми, искренними и сильными. Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия.
5: Также с нами «Ростинг». Ваше идеальное лето начинается здесь. Путешествуйте смело с туроператором «Ростинг». Окунитесь в отпуск на берегах Хайнани, Вьетнама, Грузии, Туниса и Болгарии. Гомель, улица Советская, 46. «Ростинг». Яркие впечатления гарантированы. Телефон плюс 375-29-166-71-72.
4: Так что до встречи в эту пятницу. Ну а пока мы еще здесь, и завтра будем, и послезавтра.
5: Нашли самую бережную сборную по футболу на чемпионате мира.
4: А,
5: сборная Ганы. Она играет только в одном комплекте формы.
4: Бережливая самая?
5: Да, самая-самая.
4: Самая все-таки бедная?
5: Нет, они относятся к форме с почитанием. Говорят, а зачем нам вторая? Сами игроки, они стирают форму, гладят ее, заботятся о ней, чтобы все было хорошо.
4: Настоящие вот мужики. А потом еще приходят и дома в ней ходят.
5: И на шашлыки в ней, и на выпускной
4: да,
5: в ней.
4: Да-да-да. А вот второй комплект, это уже на свадьбу, мне кажется. Настоящие спортсмены. А теперь о музыке этого часа. В этом часе Никита Камадея «Я выбираю быть». «Медуза» и «Henry Camomile Don't Wanna Go Home». «Джонни, лечу». «LB1, Show Me Love». А также «By India, Shade».
6: Я знаю, что ты не в себе.
4: Ну, прямо сейчас Джон Саммит, Shade of Blue. Доброе утро.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Музыка твоей страны.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Минутка рекордов.
2: Ого, так.
1: И снова Китай. Там поставили мировой рекорд скорости интернета.
2: О, это... Они это дико любят. Я не понимаю, зачем, но тем не менее.
1: Слушай, зачем? Смотри. Разогнали сеть до... Ой, господи, я даже не знаю, правильно ли назову. 51,3 терабит в секунду.
2: Так.
1: Короче...
2: Вопрос тот же.
1: Новая GTA 6, к примеру, весит где-то 150 гигабайт. Ну,
2: за
1: примерно.
2: Полторы секунды?
1: Нет, этого хватит этой скорости, чтобы скачать 40 копий этой игры за одну секунду. Вот, скорость удалось добиться благодаря новому типу оптоволоконного кабеля. Сигнал идет не через стекло, а по воздушному каналу внутри кабеля, что делает потери задержки практически минимальными.
2: Ну да, есть там такая технология вся эта.
1: Как думаешь, скоро она войдет в обиход? Потому что, ну, это понятно, что...
2: Нет, не скоро.
1: Не скоро
2: там
1: еще.
2: Там же 6G, вся это оптоволокно, трубки светопреломления... Понимаешь, эта технология работает только в случае идеальных условий.
1: Сферический конь в вакууме.
2: Да, в лабораториях и прочее. Они же не испытывают это все с дома на дом. Нет, они все в лаборатории в идеальных условиях. Поэтому пока они все это вынесут, масштабируют и прочее, мы с тобой завтра в школу пойдем.
1: Легко, мы завтра в школу можем сходить. Так что, ребята, мы идем, ждем оптоволокно. На самом деле, молодцы, конечно. Иногда читаешь, думаешь, мам дорогая, как такое вообще возможно?
2: У меня всегда возникает вопрос, вот как они до этого доходят?
1: Может, делать нечего? Или деньги есть? А может, деньги есть?
2: Почему нас не спонсируют с тобой? У нас столько с тобой классных бы открытий бы здесь было.
1: Было? Здесь уже столько было, что я...
2: Я про это же. Вот просто мешок с долларом на борту дайте нам, пожалуйста.
1: Можно юанями?
2: Мы согласны.
1: Мы согласны. Можно белорусскими?
2: Тоже согласна.
1: По курсу. В общем, китайцы молодцы.

0: Твоя реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Реклама на радио Гомель FM.
4: Телефон 343 343.

Сегодня, 30 июня, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель ФМ.
1: Ну, что будем смотреть? Сегодня день экономиста, и я знаю, какой фильм порекомендовать.
2: Ну, это твой праздник считается, да?
1: Ну, вот какой самый вот, фильм про экономию и прочее ты знаешь, наверное? Ну, «Волк с Уолл-стрит» вроде бы.
2: Ну, наверное, да.
1: Ну, там не совсем про экономику, но вот...
2: Ну, больше в голову мне не приходит ничего почему-то.
1: А вот, а мне пришло в голову фильм, который сняли за 13 лет до «Волк с Уолл-стрит». Называется он «Бойлерная». И это практически тема та же, что и «Волк с Уолл-стрит», биржи, как там финансовые эти махинации и прочее, но более приземленно. То есть «Волк с Уолл-стрит» там все-таки нафантазировали много в плане, ну, совсем уж показали.
2: Надо было показать это.
1: Беспредел какой-то, да. А там такой более приземленный фильм 2000 года. В главных ролях Вин Дизель, Бен Аффлек, Ниа Лонг, там Джованни Рибизи, тоже его, думаю, ну, в глаза знаете, он снимался там и «Угнать за 60 секунд», и «Трудности перевода», и много чего.
2: То есть тоже много где.
1: Да, то есть фильм по актерам очень классный. Вот. 7.0 на Кинопоиске, 7.0 на IMDb. О чем кино? Устал от несправедливой жизни сын судьи. Зовут его Сет Дэвис. Бросил колледж и открыл в своей квартире подпольное казино. Решил, значит, так вот...
2: Начало хорошее.
1: Breaking Bad сделать во все тяжкие, да. Ломать кровать. И однажды один из клиентов предложил ему работу в брокерской фирме, где за месяц можно заработать больше, чем за год работы в казино. Он достаточно быстро осваивается на новом месте и начинает делать успехи, но вскоре начинает подозревать, что с конторой не все так гладко. И он оказывается прав. Бен Аффлек там играет. Такой мразь. Нехороший человек. Вот. Что прям супер. Но там все более приземленно. И опять же показывает вот эти вот схемы, когда капитализация компании, как там акции и прочее. И какой это на самом деле мыльный пузырь, который может пойти прахом. Тем более, когда...
2: Один разок неправильно...
1: Не совсем законные махинации идут.
2: Ну, так опять же, я вот эти все брокеры один раз неправильно поставил, как говорится... Не в те акции вложился, и все, и хлеб, все, будешь жить свою есть.
1: Ну, это уже, если сильно просто, друзья, если не видели фильм «Бойлерная».
2: Посмотрите, фильм
1: 2000
2: хороший.
1: Года, отличные актеры, отличный фильм, ну и доповесточная эпоха.
2: Мы плохого не советуем.
1: Иногда можем посоветовать, но не будем.

День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Сеть магазинов.

0: У нас рекламируются все. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк. Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
8: Лучшее не краины –

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Видели бы, чем занимается Артем Аникин сейчас.
4: Денег обещают.
3: Это точно, точно тебе обещают, что ты там делаешь? Это
4: ж... Ну, обещают.
3: Обещают. Надо делать. Какой доверчивый. Так, не ведитесь на разводы. Артем Аникин, ладно, ему терять-то нечего особо.
4: Я специалист по информационной безопасности. Я знаю, что я делаю.
3: Я знаю, в какую входит он речку. Вот, кстати, насчет речки и прочего всего. Есть такая штука, называется... Остров Бали.
4: Есть такое.
3: Там не речка, там океан, насколько я помню, или

0: Так как гаджет включена функция локатор, тоже рекомендую включить на всякий случай.
1: Нашли.
0: Отследили благодаря трекеру. Взяли охрану, видимо, я так понимаю, этого храма или... Ну, в общем, местная охрана какая-то. Вот, помогли найти этого самого воришку через час. В общем, телефон вернулся целым. Но есть одно но. Вся фотогалерея была забита селфи этой самой обезьяны.
1: Все-таки не зря говорят, что они братья наши меньше всего.
0: Слушай, вот эти... причем реально там фотографии, ну вот, девушки, простите меня, но я у многих девушек видел похуже фотки, чем у этой самой обезьянки.
1: А точно ли
0: и,
1: это
0: и мужчин тоже.
1: Обезьянка? Может, замаскирован кто-то?
0: Макака в любом случае. Как она вот, как она догадалась вообще?
1: Все?
0: Куда? Чего?
1: Пусть зачем? Заводит страничку в Инстаграм.
0: Я думаю, там уже завела. Просто ссылочки нет на самом деле. Телефоны берегите, штука такая дорогая.

0: Кинотеатры. С нами просыпается настроение.
1: Ну что ж, настроение у нас проснулось.
2: Температура тоже повышается. А вы в курсе, что Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров?
3: Да это после того, как в нее молния ударила?
2: Нет, от жары так реально. А-а-а. Железо расширяется у них там, а когда зима, она, говорят, скукоживается. Ну, то есть...
3: Что-то мне это напоминает.
1: А я не верит в это все. Она думает, от лукавого все это.
2: Не знаю. Но у нашей, кстати, телевышки я тоже больше, чем уверен.
1: Да, есть такое.
3: Мы просто не замеряли.
2: Да, мы просто не замеряли. Все, мечтаю туда попасть наверх, но нельзя.
1: Ты там ни разу не был?
2: Не пускает.
3: А ты был?
1: Конечно.
2: В мечтах своих?
1: Да.
2: В мечтах я был везде. Вот. Ну, а у нас Аня
3: Да,
2: Смирнова.
3: Принесла новости вам. Ну, во-первых, мы продолжаем следить за визитом президента в Пекинский университет. Вот расскажу, о чем говорили. Расскажу о том, что председатель горосполкома признал неудовлетворительную работу по реализации Мечникова по покосу сорной растительности. Расскажу о том, что новый выставочный проект будет Ващенко. Ну и закончим как раз-таки вот той самой новостью про Эйфелеву башню, в которую молния ударила. Представляете?
2: Еще и молния ударила.
3: Да,
2: стоит же ж, молодец какая, а вообще не падает.
3: Уже сколько лет.
2: Сколько лет. Оставили-то всего лишь на выставку. Если кто не знает, ее планировалось демонтировать. Как очень уродливое сооружение. А теперь символ. Ну что ж, 3 часа с вами были Артем Аникин.
1: И Константин Камко. Услышимся завтра. Всем хорошего дня.
2: Кстати, дневного эфира не будет, Олеся Василькова.
1: А ты здесь зачем?
2: Сегодня, да, взяла выходной.
1: А ты для чего?
2: Не пугайтесь, с ней все хорошо.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: Время новостей телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с руководством Пекинского университета предложил углубить сотрудничество Минска и Пекина в сфере образования. Глава государства отметил, что за 10 лет придумана совместная программа для обучения наших молодых ребят в этом университете. Президент подчеркнул, что эта программа нуждается в совершенствовании. Мы должны углубляться, чтобы опыт и знания ребят, которые будут у вас учиться, веером расходились в Беларуси. Председатель горосполкома Руслан Пархомович признал неудовлетворительной работу по реализации месячника по покосу сорной растительности на территории Гомеля. Как отметил мэр на совещании, ключевым недостатком стало отсутствие системного подхода к организации работ. Для повышения эффективности предложено рассмотреть возможности стимулирования предприятий и граждан к участию в благоустройстве, в том числе посредством проведения конкурсов. Новый выставочный проект, приуроченный ко Дню независимости Республики Беларусь, откроется в картинной галерее Ващенко 1 июля. Автор экспозиции Николай Киселев, увлеченный собиратель военных реликвий, участник движения реконструкторов и создатель патриотических проектов. На выставке покажут снаряжение и обмундирование солдат, которые приближали победу. Гимнастерки, сапоги, шинели, офицерские ремни, каски, военные рюкзаки и многие другие интересные предметы. Еще одна информация напоследок. Молния ударила в шпиль Эйфелевой башни в Париже. Французская обсерватория по наблюдению за торнадо и сильными грозами зафиксировала более 13 тысяч молний по всей стране в тот период. На вершине Эйфелевой башни порывы ветра достигали почти 29 метров в секунду. К этой минуте вся информация. Еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
0: День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с «Гомель-ФМ». 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания «Элитсофт». Компания «Автогрупп». Торговый центр «Мандарин Плаза».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобил.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Сегодня мы заглянем в ближайшее будущее. Туда, где роботы становятся частью нашего быта, а искусственный интеллект буквально живет в каждом гаджете. Компания LG представила робота-помощника Клойд, настоящего дворецкого нового поколения. Представьте, он не просто ездит по дому, а действительно берет на себя определенные обязанности. Может постирать и аккуратно разобрать белье, приготовить завтрак, прибраться и даже загрузить посуду в посуду. Судомоечную машину. И это не фантастика, а результат синтеза ИИ и машинного зрения. Что делает Клойд таким ловким? У него две пятипалые руки, каждая с 7 степенями свободы. Это значит, что у каждой конечности есть плечевой, локтевой и лучезапястные суставы, почти как у человека. Благодаря этому робот легко справляется с тонкими движениями. Возьмет хрупкую чашку, аккуратно сложит полотенце, не прольет молоко. По дому он передвигается на колесах и взаимодействует с людьми через голосовые датчики, камеру, дисплей, динамики. По сути, Клойд еще и умный хаб. Он умеет объединять и управлять другими умными приборами в доме.
0: Техно-джунгли.
1: За разговоры с человеком отвечает большая языковая модель, она позволяет вести осмысленные беседы. Но если вдруг хочется тишины, Клойд легко переключается в беззвучный режим. Все свои намерения и статусы он тогда показывает на экране лице. Так владелец не теряет личного пространства, рядом нет машины, которая без остановки что-то комментирует. И это только начало. Производитель заявляет, что возможности Клойд выходят далеко за рамки обычной домашней работы. Робот может поддержать разговор, подбодрить во время тренировки, присмотреть за домашними питомцами. Получается, из простого инструмента он превращается в компаньона, пусть и с ограниченным, заранее запрограммированным пониманием мира. Еще один важный плюс – автономность. Клойд умеет заботиться о себе. Сам находит док-станцию для подзарядки и не требует постоянного техобслуживания. Это устройство, которое рассчитано на долгую и самостоятельную работу в обычной квартире, без лишних хлопот для хозяев. Вашим гидом техно В джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Твоя реклама.
1: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 13 июля. Покупай элегантный и стильный Samsung Galaxy A17 с тройной камерой со скидкой 28% за 539 рублей. И получи мяч чемпионата мира по футболу в подарок. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: Тридцатого июня в Гомеле области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-00-11.
6: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

0: категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Анна Смирнова. Здравствуйте. Футболисты Германии неожиданно уступили Парагваю в 1/16 финала чемпионата мира 4-3. Следующим оппонентом Парагвая будет победитель матча Франция-Швеция. Сборная Нидерландов не смогла переиграть марокканцев, уступив серии пенальти. В поединке за попадание в четвертьфинал Марокко встретится с командой Канады. Бразильцы одержали волевую викторию над японцами 2-1. Сегодня в 20:00 Кот-д'Ивуар встретится с Норвегией. Победитель этой пары будет соперничать уже с Бразилией. Завтра Франция сыграет со Швецией, Мексика с Эквадором, Англия с Демократической Республикой Конго и Бельгия с Сенегалом. Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно начала выступление на Уимблдонском турнире. В стартовом поединке первая ракетка планеты встречалась с сербской теннисисткой Теодорой Костович, которая занимает 184 место в мировом рейтинге и победила в двух партиях. Во втором раунде соперницей Арины Соболенко будет победительница встречи между украинкой Александрой Олейниковой и американкой Маккартни Кеслер. Представители Беларуси стали серебряными призерами чемпионата мира по танцевальному спорту среди юниоров 2026 года. Соревнования проходили в Германии. Второе место заняли воспитанники Минска из Дюшор-Буревестник Иван Корольков и Василина Полюшец. Представители танцевально-спортивного клуба из Гродно Роман Сегин и Ева Бронштейн расположились на 36-й строчке. А всего медали планетарного форума среди юниоров оспаривали 62 пары. И на этом у меня все. С новостями спорта вас знакомила Анна Смирнова.

0: У нас рекламируются все.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
0: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: Управление механизацией 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
4: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите «Беседу» плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Торговый центр «Мебельный квартал». Ресторан «Белорусская хата». Доставка пиццы и суши «Раз-два». «Мибай» – официальная розничная сеть техники Xiaomi. Медицинский центр «Белорусская хата».

0: Гомеле. 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому

0: Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375 29 689 77 78.
1: Новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Для Беларуси крайне важен опыт Китая в производстве лекарств и вакцин. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на встрече с руководством Пекинского университета. На встрече глава государства обсуждалась совместная образовательная белорусско-китайская программа между ведущими вузами двух стран по специальности биотехнология. В этой связи Александр Лукашенко отметил, что студенты, которые обучались в рамках этой программы, должны создавать конкретные предприятия и производить в Беларуси соответствующие продукты на основании китайских технологий. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко поздравил работников и ветеранов экономических органов области с профессиональным праздником. Экономическая служба является ключевым элементом системы социально-экономического развития Гомельской области и всей Республики Беларусь. Благодаря целеустремленности, знаниям и опыту работников отрасли укрепляется экономический потенциал региона, создаются условия для реализации значимых проектов и повышения качества жизни населения, подчеркнул губернатор. Падение деревьев на линии передач произошло сегодня ночью из-за порывов ветра в Долголесском, Шарпиловском и Рудне-Маримоновском сельсовете Гомельского района. Электричество отсутствовало в населенных пунктах Некрасов, Шарпиловка, Папанин, Глушец, Мирная, Стукачевка, Долголесье, Орленск и Михальки. Ответственные службы работают над устранением последствий и восстановлением электроснабжения. Еще одна информация напоследок. Белорусы массово благодарят спасателей МЧС, которые несколько часов боролись с крупным пожаром в центре Минска. Пока пожарные работали в самом пекле, в полной экипировке при аномальной жаре и сильном задымлении, пользователи соцсетей оставляли сотни слов поддержки. Некоторые минчане не остались в стороне и делом поддерживали спасателей бутилированной водой. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с «Гомель-ФМ». 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Сеть магазинов профессиональной косметики «Калибри». Бар «Спички». Автошкола «Автомотив». Иностранное унитарное предприятие «Мультипак».

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Апранайся, одень обуток мясовых вытворцаў. Гатуй з мясовых прадуктаў. Транслюй, слухай беларускую музыку. Чытай, размаўляй на беларускай мове. Дай зніжку на родныя тавары. Ствары сваю ўласную пятніцу. Далучайся. Кожная пятніца. Роднае, сваё.
4: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.
5: Музыка твоей.

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от кассира санатория «Золотые пески» Золотухиной Ирины Сергеевны.
1: Моя мама Егорова Надежда Антоновна в девичестве Лашкевич родилась 14 июня 1925 года в деревне Новые Малыничи Рогачевского района Гомельской области. Великая Отечественная война пришла в ее деревню уже осенью 1941 года. В ноябре 1941 года ее и одноклассниц немцы собирались отправить в Германию на работу. Но моя бабушка, Лашкевич Анна Фроловна, работавшая до войны в сельсовете, вовремя про это узнала и смогла всем девушкам исправить год рождения на 1926. И их не угнали в Германию. Но в 1942 году, к сожалению, их всех отправили в Кёнигсберг, Калининград, на судоремонтный завод. Работали полуголодные худенькие девчонки по 12-14 часов. Их часто били надзиратели. Мама все время повторяла: «Берегите мир».
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. «Бедная Саша» – российский комедийно-детективный телевизионный художественный фильм 1997 года режиссера Тиграна Кеосаяна. Входит в число новогодних фильмов, снятых специально к зимним праздникам и часто транслируемых в это время телевидением. Помимо замечательных актеров и трогательного сюжета, в фильме имеется и довольно грамотно подобранный саундтрек. В частности, песни в исполнении Алены Свиридовой, Александра Шевченко, Максима Фадеева, Лолиты Милявской и Игоря Саруханова. А финальная сцена осталась за группой «Чиж и Ко» с их хитом «О любви». Сергей Чиграков, лидер группы, рассказывал. Покойный Лёшка Полковник, друг Чигракова, музыкант Алексей Хрынов, как-то сказал, что у него есть приятель Олег Тарасов, у которого есть классная песня. Все это происходило в Питере, мы пошли к Олегу, он спел ее, она мне понравилась. Никто из нас троих даже представить себе не мог, что она будет всенародным хитом. Песня классная, меня зацепили в ней строчки про крутого. Можно расценивать так, можно расценивать сяк. А в то время это расценивалось, естественно, как Игорь Крутой и никак иначе. Хотя речь идет вообще о другом.

0: Ну что, Old School и Свилок?
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа Бай.
9: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 30 июня в Гомеле области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Голоса Беларуси.

День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания.

0: У нас рекламируются все.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED-телевизора TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: Включай любимое радио в Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Холодильник без дверей, полок и отделений. Именно так выглядит инновационная разработка российского дизайнера Юрия Дмитриева под названием «Биоробот-рефрижератор». Это не просто бытовая техника, а настоящий прорыв, способный изменить наше представление о хранении продуктов. В основе концепции специальный биополимерный гель, который заполняет всю емкость холодильника. Он бережно удерживает продукты на месте и самостоятельно генерирует холод для поддержания оптимальной температуры. Поэтому электропитание требуется лишь для работы контрольной панели.
0: Техно-джунгли.
1: У новинки множество преимуществ. Во-первых, она очень экономична. Электричество нужно только для панели управления. Во-вторых, безопасно, гель не имеет запаха, не токсичен и абсолютно безвреден для человека. В-третьих, биохолодильник экономит пространство. Благодаря компактному дизайну его можно разместить где угодно – на стене, под столешницей или даже на потолке. Пользоваться таким холодильником удобно, продукты просто погружаются в гель и легко извлекаются. Не нужно искать их на полках или переставлять контейнеры. Технология пригодится в экстремальных условиях, в экспедициях или на удаленных станциях, где критически важна энергоэффективность. Если технология докажет свою надежность, она может стать стандартом будущего, меняя не только то, как мы храним еду, но и где. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Реклама на радио. Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
1: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
2: Включай любимое радио в Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Family полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с руководством Пекинского университета предложил углубить сотрудничество Минска и Пекина в сфере образования.
4: Будучи 10 лет тому назад, я понял, что с вашим университетом у нас должно что-то получиться в плане образования. Ну и вот за 10 лет мы придумали совместную программу для обучения наших молодых ребят в этом университете. Но я хотел, чтобы вы понимали, как я это вижу, что это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании. Мы должны углубляться, чтобы ребята, которые будут вас учиться, чтобы их опыт и знания веером расходились в Беларуси. Получение образования в одном из ведущих университетов мира – это первый шаг, и все это во имя той практики, того производства, которое будет основано на образовании, которое наши ребята получат здесь. Они должны создавать конкретные предприятия, я на это их нацеливаю уже как президент, конкретное предприятие и производить у нас соответствующий продукт на основании ваших китайских технологий и, прежде всего, фармакологии. Нам ваш опыт технологии производства лекарств, вакцин для нас крайне важен, если касаться биотехнологического профиля, по которому мы начали свое сотрудничество.
3: К другим новостям. Минздраве рассказали, как будут работать медучреждения Гомельщины в большие выходные. Так, 3 июля больницы, поликлиники, РНПЦ и другие учреждения здравоохранения будут работать по графику праздничного дня. 4 июля по графику субботы. При этом служба скорой медицинской помощи продолжит работать в режиме повышенной готовности. Еще одна информация напоследок. Сон, в котором человек начинает резко падать, снится из-за вестибулярных галлюцинаций. Об этом рассказали в отделении медицины сна Сеченовского университета. Подобные галлюцинации происходят во время сна из-за обостренной чувствительности нервной системы. Поэтому мозг путает высоту, на которой находится тело. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с «Гомель-ФМ». 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Торговый центр «Мебельный квартал». Ресторан «Белорусская хата». Доставка пиццы и суши «Раз-два». «Мибай». Официальная розничная сеть техники «Сяоми». Медицинский центр «Белсона». Туроператор «Ростинг». I heard what you said.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
3: Партнер Дня независимости Республики Беларусь «Гомель-ФМ» – государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». Поздравляет вас с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь. В этот день наши сердца наполняются светлым чувством благодарности всем, кто подарил нам возможность жить в мирной стране и внес вклад в ее развитие. День независимости – символ нашей стойкости, единства и любви к родной земле. Мы гордимся нашей историей, нашими традициями и, конечно, нашими людьми – трудолюбивыми, искренними и сильными. Примите самое доброе пожелание крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия.

0: глаза так манят меня, все пароли свои тебе я отдам.
1: Новости искусственного интеллекта.
2: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
3: Умная колонка, телефон, везде, где есть она, есть мы.
2: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».
3: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
4: Включаю радио Гомель ФМ.

0: Своя реклама.
1: В «Пятом элементе» только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке робота-пылесоса «Эковакс Т30С Прайм Омни» с автоматическим подъемом мопов на ковре, со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 58 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
4: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
6: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: Партнеры Гомель.ФМ в День независимости Республики Беларусь, IT-компания ElitSoft. Ваш бизнес – ваши правила. ElitSoft превращает их в эффективные решения на базе 1С. Более 500 проектов, опытная команда и надежная поддержка. ElitSoft – когда технологии помогают бизнесу. Подробности на elitsoft.by. Еще один наш партнер – доставка пиццы и суши «Раз-два». Раз – вкусно, два – быстро. «Раз-два» – это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт раз2.бай и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 7313. Автошкола «Автомотив» приглашает жителей Гомеля и окрестностей пройти обучение на категорию «Б», а также на категорию «А». Подробную информацию о нас можно получить по номеру телефона плюс 375-44-7-918-918 и на сайте автомотив.бай. Также ищите нас в соцсетях «Автомотив» и «Права», и «Позитив». И еще один наш партнер – «Мандарин». Планы на день – едем в «Мандарин». Нужен шопинг – едем в «Мандарин». Хочется отдохнуть и провести время с удовольствием – едем в «Мандарин». Торговый центр «Мандарин Плаза». Место, где каждый найдет что-то для себя. Едем в «Мандарин». Все лучшее в одном месте.
8: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону +375 44 72 72 400.

0: сеть автосалонов «Белавтомаркет».
1: «Белавтомаркет».
2: Продажа авто.
1: «Белавтомаркет».
2: Срочный выкуп.
1: «Белавтомаркет».
2: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
3: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: У нас рекламируются все.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
8: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Сеть магазинов.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: Время новостей. Телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с руководством Пекинского университета озвучил принципиальное требование о том, где будут работать специалисты, подготовленные в Пекинском университете.
6: Вы знаете, наше сотрудничество состоялось еще и потому так быстро, не по-китайски быстро, потому что программа вся наша, большая программа межгосударственная, была одобрена председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. И мы со своим давним другом Си Цзиньпином вчера много говорили о будущем. А будущее – это высокие технологии. И поэтому я хочу вас поздравить, что вы всегда будете в поле зрения председателя Китайской Народной Республики. Но и высказать сожаление, что быть в поле зрения – это значит под серьезным контролем лидера Китайской Народной Республики. Ну, попытайтесь из этого извлечь выгоду, прежде всего, для Пекинского университета. Вы знаете, что 25 самых одаренных в биологии ребят, молодых белорусов, получили фактически по этой программе знания. Они уже сегодня все с удовольствием трудоустроены у нанимателей определенных, они с удовольствием пригласили их на работу. Я знаю, что и китайские компании готовы были принять на работу эти 25 человек, и особенно россияне в этом были кровно заинтересованы. Но у меня жестокое требование, получив образование в вашем университете. Ребята должны работать в Беларуси в тесном контакте с китайскими компаниями, что мы уже и сделали сегодня, и производить конкретные лекарства в данном случае для лечения раковых заболеваний в Беларуси. Вчера председатель КНР согласился с такой логикой, отторжения не увидел.
5: К новостям региона. Инспекторы ГАИ помогли водителю на оживленном перекрестке в Гомеле на пересечении улиц Советской и Хатаевича. Во время движения заглохла машина, создав помеху для других участников дорожного движения. На помощь оперативно пришли сотрудники госавтоинспекции. Они вытолкали неисправный автомобиль с проезжей части в безопасное место, чтобы избежать затора и обеспечить безопасность на дороге. Еще одна информация напоследок. Белорусская железная дорога снова организует курсирование дополнительных поездов по маршруту Минск-Витебск. В столице представили фестивальный локомотив. Фирменная васильковая нота используется в дизайне и снаружи, и внутри голубых вагонов. Плейлист для поезда собирает, конечно же, из хитов легендарного летнего амфитеатра. К этой минуте вся информация, еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
0: День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с «Гомель-ФМ». 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания «Элитсофт». Компания «Автогрупп». Торговый центр «Мандарин Плаза».

Партнеры «Гомель.ФМ» в День независимости Республики Беларусь. Ресторан «Белорусская хата». Сочный сет для двоих в ресторане «Белорусская хата» на Советской, 63. Попробуйте эксклюзивное меню с белорусскими улитками. Идеальный выбор для романтического вечера или встречи с другом. Забронируйте стол по телефону плюс 375-44-74-14-37 и насладитесь гастрономическим приключением. Следующий партнер – сеть магазинов «Калибри». Это профессиональная косметика и техника для волос. Широкий и постоянный ассортимент, грамотное и качественное обслуживание и приятное впечатление от покупки. Город Гомель, Жлобин, Речица. Телефон плюс 375-29-383-14-73. И еще один наш партнер – иностранное унитарное предприятие «Мультипак». Лучшие технологии, забота об экологии и улучшение качества жизни. Все это – иностранное унитарное предприятие «Мультипак». Производим современную упаковку. Приглашаем специалистов на открытые вакансии. Достойная оплата, официальное трудоустройство, соцпакет и возможность заниматься спортом. Присоединяйтесь к лидерам.

0: Своя реклама.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3,5 тысяч рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
4: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3,5 тысяч рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
5: Давай безлимитный гейминг.
6: Давай. Шеринг.
5: Чатинг.
6: Стриминг.
5: Скроллинг.
6: Киссинг.
5: Лавинг.
7: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
8: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
9: Голоса Беларуси.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29 125 00 95.

30 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Партнер Гомель-ФМ в День независимости Республики Беларусь Mi-Buy. В Mi-Buy оплата частями до 48 месяцев на технику Xiaomi. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза». Реческий проспект 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в Mi-Buy. Еще один наш партнер «Бар Спички» – лучшее место, чтобы собраться большой компанией. Выгодные акции каждый день, а ко дню рождения – подарок и скидка в 5% на предзаказ. Ждем на Реческой 1А1 напротив торгового центра «Секрет». Наш партнер «Автогрупп» – лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи и Китая в Беларусь. «Автогрупп» – наш ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт autogrupp.by.

0: Реклама на радио.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Торговый центр «Мебельный квартал». Ресторан «Белорусская хата». Доставка пиццы и суши «Раз-два». «Мибай» – официальная розничная сеть техники «Сяоми». Медицинский центр «Белсона». Туроператор «Ростинг».

0: Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Здравствуйте. Совместные образовательные программы вузов Беларуси и Китая должны быть ориентированы на практику и приносить пользу народам обеих стран. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной белорусско-китайской программы между ведущими вузами двух стран по специальности биотехнология в Пекинском университете. В Беларуси хотели бы, чтобы эти программы были глубокими и всесторонними, чтобы они были практикоориентированными. Трагедии удалось избежать. Двух детей спасли из реки вблизи деревни Затон Жлобинского района. Дети 2017 и 2020 года рождения госпитализированы. По предварительной информации, мальчики отдыхали на берегу вместе с бабушкой. В какой-то момент один из них начал тонуть, а второй попытался его спасти и тоже оказался в воде. Ситуацию заметил очевидец, который бросился в реку и поочередно вытащил малышей на берег. Бабушка вызвала скорую помощь. Важно отметить, место происшествия было не оборудовано для купания. Форум рабочей молодежи под названием «Знай свой край» прошел в Светлогорском районе. В нем приняли участие молодые специалисты предприятий и организаций района. Форум был посвящен истории Беларуси и патриотическому воспитанию. Участники прошли интеллектуальные, спортивные и творческие испытания, а также тематические задания, связанные с становлением белорусской государственности. Еще одна информация напоследок. Очередное ноу-хау появится на белорусских дорогах. На трассе Р-83 Брест-Каменец Нацпарк Беловежская Пуща устанавливают экспериментальную проекционную подсветку. Новая технология дублирует разметку и дорожные знаки прямо на проезжей части. Это делает изображения более заметными ночью и в плохую погоду. К этой минуте вся информация, еще больше на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. Ну а я с вами прощаюсь. Анна Смирнова, служба информации, телерадиокомпания. Компании «Гомель».
4: День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с «Гомель-ФМ». 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами. Играй и получай подарки. Наши партнеры. Сеть магазинов профессиональной косметики «Калибри». Бар «Спички». Автошкола «Автомотив». Иностранное унитарное предприятие «Мультипак».

партнеры Гомель ФМ в День независимости Республики Беларусь. Мебельный квартал, торговый центр на улице Барыкина в Гомеле, который порвал все шаблоны потребителей области. Рекордная площадь, 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов. Словом, настоящее интерьерное раздолье. Будете ехать по Барыкина, одной из самых длинных в Гомеле улиц, точно не пропустите это здание. Взгляд обязательно зацепится за ярко-оранжевое оформление и сам масштаб объекта. 5000 квадратов – это не шутки. Еще один наш партнер – медицинский центр «Белсона». Консультации специалистов, УЗИ, МРТ, пластическая хирургия, эндоскопическая диагностика, стоматология, косметология, педиатрия, своя лаборатория. Медицинский центр для всей семьи. Единый номер 7845, сайт belsona.by. И еще один наш партнер – это туроператор «Ростинг». Ваше идеальное лето начинается здесь. Путешествуйте смело с туроператором «Ростинг». Окунитесь в отпуск на берегах Хайнаня, Вьетнама, Грузии, Туниса и Болгарии. Гомель, Советская, 46. «Ростинг» – яркие впечатления гарантированы. Телефон плюс 375-29-166-71-72.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.
3: Мы так похожи, мурашками по коже.

0: Моя реклама.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа Бай.
9: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 тысяч 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 тысяч 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Тридцатого июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: просто.
1: Реклама на радио Гомель FM.
2: Телефон 343-343.
3: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
4: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
5: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
6: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
1: У нас рекламируются все.

0: День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания «Элит Софт». Компания «Автогрупп». Торговый центр «Мандарин Плаза».
1: Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей. А также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции 30.06. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону плюс 39-689-789-7778.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной программы по специальности «Биотехнология». Нынешний выпуск белорусских специалистов, которые обучались в Пекине, стал первым в рамках совместной программы по подготовке совместных специалистов. Глава государства обратился с напутственным словом к выпускникам и призвал их делать все возможное на благо Беларуси. В Комитете госконтроля рассказали о плане выборочных проверок на второе полугодие в Гомельской области. Комитетом госконтроля Гомельской области совместно с уполномоченными контролирующими надзорными органами сформирован план выборочных проверок на второе полугодие этого года в Гомельской области, в который включено 213 предприятий и организаций. Накануне Дня независимости городской поселок Лечицы получил подарок после реконструкции. Торжественно открыт районный центр творчества детей и молодежи. В открытии принял участие председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко. В учреждении функционирует 57 объединений по интересам. Охват около 650 учащихся. Ученые разработали технологии для определения предрасположенности к солнечным ожогам. Ранее считалось, что риски обгореть рассчитываются в зависимости от географии, но на это также влияет образ жизни и генетическая предрасположенность. Так обнаружены гены, отвечающие за защиту верхних слоев кожи. Их отсутствие может указывать на повышенную чувствительность к ультрафиолету. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с «Гомель-ФМ». 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Торговый центр «Мебельный квартал». Ресторан «Белорусская хата». Доставка пиццы и суши «Раз-два». «Мибай». Официальная розничная сеть техники «Сяоми». Медицинский центр «Белсона». Туроператор «Ростинг».
6: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься?

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день. На связи областного управления МЧС. У микрофона Вероника Матусевич. За минувшие сутки в области зарегистрирован один пожар. В агрогородке Танеш Ленинского района горела неэксплуатируемая хозпостройка. Пострадавших нет, а причина происшествия устанавливается. За сутки зафиксированы возгорания в природных экосистемах. 2 лесных пожара, 2 торфяных пожара и 4 пожара травы и кустарников. Не обошлось и без инцидента на воде. Вчера вечером из озера Ореховка в Ветке по улице Луначарской работники освод спасли подростка, который заплыл на расстоянии 15 метров от берега и начал тонуть. К счастью, спасенный не пострадал. Уважаемые радиослушатели, соблюдайте правила безопасности у воды. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Выбирайте для отдыха только специально оборудованные места. Не оставляйте детей у воды без присмотра. В случае чего звоните по телефону 112. Берегите себя и своих близких.

0: Песто!
1: Куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
0: Да еще 5 минут. Еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Городский поселок Брагин, як і район увогуле, має старажитную историю. Шмат таємниц заховують стоянки першобытных людей, сивые круганы, яких на территории района 230, да умацаваные городищи, их налічується 12. Наприклад, у 4 кілометрах от населеного пункта выявлена стоянка эпохи неоліту, а у центре поселка на площі Леніна ви доведаєтеся про городище старажитного Брагина. Гэта місце – частка екскурсії назад у минулое, якую проводить мясцовый историчный музей с картинной галереей. До речи, один из экспонатов установы заслуговывает особливой уваги. Это незвычайный камень, капля метеоритного дажу, який выпал у районе у початку 19-го стагодзя. На территории района их выявлено 13, вага некоторых досягая 70 килограммов, а у всех разом амаль 858. Гэтые метеориты отрымали назву Брагин, и один из них заховывается у выставочной зале галереи.
1: Легкое подорожье.
2: Брагинский историчный музей с картинной галереей был заснаваны и открыты для наведвальников у 1988 годе. Зараз музейный фонд складая амаль 3000 экспонатов. Некоторые из них присвечены памяти уродженца Брагинского района Василя Игнатенки, одного из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Увогуле чернобыльская тематика представлена тут довольно широко. Акрамя того, у музейных залах можно убачить экспонаты, присвеченные побыту мясцовых жыхароў да гісторыі края. Можна пазнаёміцца і з цікавымі калекцыямі жывапісу ды рушнікоў. Але гэта не ўсё. Тут часта праводзяць майстар-класы па вырабленні абрадавых лялек. Абавязкова ў традыцыйным адзенні з выкарыстаннем арнамента ды ўпрыгожвання ў браншчыны. Гэта можа стаць цікавым сувеніром, які вы прывязеце з вандроўкі. Працуе музей з 9 до 18 гадзін кожны дзень, акрамя панядзелка. До городского поселка Брагин ведут автомобильные дороги Р-125 Лоя-Брагин и Р-35 Калинковичи-Брагин-Камарин. Усім легкого подорожжа.
1: Легкое подорожжа.
3: Твоя реклама.
4: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
5: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
7: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 1 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Сеть магазинов профессиональной косметики «Калибри». Бар «Спички». Автошкола «Автомотив». Иностранное унитарное предприятие «Мультипак». Музыка твоей страны.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Представьте себе, обычная муха, но ее мозг теперь живет в мире цифровых технологий. Ученые совершили невероятное. Они не просто создали нейронную сеть, обученную на поведении мух, а воссоздали поканальную копию настоящего мозга насекомого. Теперь муха в матрице. Виртуальный мир посылает сигналы в ее цифровой мозг, и нейроны начинают работать словно в живом организме. Импульсы пробегают по виртуальным нейронам, а виртуальное тело мухи начинает двигаться.
0: Техно-джунгли.
1: Этот революционный проект, получивший название Ion Systems, открывает невероятные перспективы. Следующим шагом станет оцифровка мозга мыши, а затем и человеческого мозга. Кто знает, возможно, в будущем мы сможем не только понимать, как работает мозг, но и воссоздавать его в цифровом формате. Вашим гидом в техно-джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Oracle в Белбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Республики Беларусь принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной программы по специальности биотехнология. Александр Лукашенко дал напутствие уникальным специалистам.
4: Я, честно говоря, не ожидал, что в моей семье появится биотехнолог. Часто, не понимая, говорил, может быть, и не надо, все-таки ты сын президента, но сегодня рад, что именно в биологии начинается путь не только его, но и этих пятерых ребят, плюс 20 тех, которые сегодня в Беларуси. Биология – это, как вы говорите, по-моему, наука о жизни, да? Наука о жизни. Ну что может быть дороже этой жизни? Да, давайте откровенно говорить. Многие здесь, наши пятеро стоящих на этой сцене, могут сказать, да нет, ну мы вот тут почерпнули не то, что хотели. Хотелось бы больше, но вы должны понимать, что вы обучаетесь в Китае. Китайская специфика, я это своему другу часто говорю, тихо, спокойно, без всякой беготни, без лишних излишеств, стремиться к своей цели. Я ни разу не слышал от Си Цзиньпина, вот за эти 30 лет нашего знакомства, чтобы он где-то сказал, что есть какая-то там мировая держава, и Китай играет вторую роль. Значит, Китай при Си Цзиньпине понял, что Китай – великая держава. Китай осознал, что за Китаем будущее, и в этом особенность нынешней политики руководства Китайской Народной Республики. А всеобщем благе для народов и всеобъемлющем, всепогодном, всестороннем сотрудничестве не только с Беларусью, но и со всем миром заявляет инициатива Си Цзиньпина. Значит, они нацелены на сотрудничество со всеми государствами. Но нам-то почему с ними не сотрудничать? Что, будучи депутатом Верховного Совета 35 примерно лет тому назад, я предложил серьезным образом посмотреть на развитие Китая. 35 лет назад я первый раз приехал в Китай, а когда стал президентом, я попросил, чтобы меня отвезли в деревню. Я знал, и сейчас много проблем в Китае, особенно в деревне. Я видел, как трудится китайский народ. И тогда я сказал, что, будучи депутатом, я не ошибся. За Китаем великое будущее. И эти ребята, которые здесь стоят на сцене, и наш ректор, присутствующий, родители, должны понимать, что вот эти пятеро смелых, они еще сами не осознают, что они сотворили. Они заложили не только основу своего будущего. Да, во многом это символично, то, что они получили эти дипломы и прочее, но это уникальные ребята, которых готовы сегодня заполучить не только в Беларуси, но в Китае и в России. Их уже позвали за большие деньги работать в крупных государствах. Уверены на Западе, но мое условие жесточайшее. Мы делали все, я в том числе, чтобы вы обучались здесь для Беларуси. Поэтому, поскольку ученые меня поддержат, наука – вещь интернациональная, она не может принадлежать какому-то одному народу и быть изолированной. Мы готовы с территории Беларуси работать прежде всего на благополучие китайского народа и всех тех, кто с нами захочет сотрудничать. Поэтому, ребята, я обращаюсь к вам уже как президент. Вы должны знать, что вы наши, вы белорусы. И вы должны сделать максимум для развития Беларуси. Сделать так, чтобы мы, ну, если и будем завидовать китайскому государству в его развитии, то совсем немного. Мы должны научиться делать сами все. Мы многое умеем. У нас есть база для вашей работы. И вы знаете, где вы будете работать. И вы знаете, что вы всегда будете поддержаны на самом высоком уровне. Поэтому творите, созидайте. Перед вами открывается великое будущее, которое не имел я и не имели ваши родители.
3: К новостям региона. Кастинги шоу «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+» проходят в Гомеле сегодня и завтра. Шансом исполнить мечту и впервые выйти на большую сцену могут воспользоваться все желающие, независимо от возраста, профессии и опыта. Творческих и смелых ждут с 12 до 18.00 по адресу улица Коммунаров, 6. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Еще одна информация в завершении выпуска. Как пережить жару без вреда для здоровья? Врачи напоминают, в период высоких температур важно соблюдать простые правила, которые помогут избежать теплового удара. Специалисты рекомендуют не находиться под прямыми солнечными лучами с 11 до 17.00 и по возможности отказаться от физических нагрузок в самые жаркие часы. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
0: День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с «Гомель-ФМ». 3 июля в 20.00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания «Элитсофт». Компания «Автогрупп». Торговый центр «Мандарин Плаза».
5: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
0: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
6: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
7: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. «Готика» – американский триллер 2003 года режиссера Матьё Касавица. Главную роль в фильме исполнила Хэлли Берри. В финальной сцене фильма играет песня «Behind Blue Eyes» – «Вглубь синих глаз» – композиция британской рок-группы The Who. Она была выпущена в ноябре 1971 года как второй сингл из их пятого альбома и была изначально написана Питом Таунсендом для своего проекта «Lifehouse». Одна из самых известных песен группы. Кавер-версию на нее сделала множество исполнителей. Первоначально «Behind Blue Eyes» должна была выйти частью рок-оперы «Lifehouse». Песня исполнялась от лица основного злодея Джамбо. Ее текст представляет собой жалобу от лица Джамбо, который постоянно зол и полон тревог из-за давления и искушений окружающего мира. В 2003 году кавер-версию «Behind Blue Eyes» выпустила американская рок-группа «Limp Bizkit». Именно эта версия и была включена в саундтрек фильма «Готика».

0: Ну что, Ал, скулы свело?
1: Свежее решение.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Первого июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет». Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
3: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
3: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Елена Лисун. Здравствуйте. Стал известен состав белорусской команды на Кубок сильнейших спортсменов по легкой атлетике. Соревнования с участием лучших легкоатлетов Беларуси и России пройдут в подмосковном Жуковском с 3 по 5 июля. На дорожке выйдет 101 представитель нашей страны. Мужчины и женщины разыграют по 19 личных комплектов наград. В каждом виде программы выступят по 3 белорусских спортсмена. Также участники определят призеров в смешанных эстафетах 4 на 100 и 4 на 400 метров. Совет Международной федерации стрелкового спорта снял ограничения в отношении белорусских спортсменов в возрасте до 21 года в турнирах под своей эгидой. Наши стрелки в этой возрастной категории смогут представлять Беларусь и участвовать во всех предстоящих молодежных турнирах с национальными символами страны. На недавнем чемпионате мира по пулевой стрельбе среди молодежи в Германии белорусы выступали в нейтральном статусе и завоевали 4 медали – 3 золотые и 1 серебряную. Ратомка впервые за 15 лет примет этап Кубка мира по конкуру. Соревнования под эгидой Международной федерации конного спорта будут проходить с 3 по 5 июля. На домашнем турнире выступят лидеры нашей национальной команды, победители и призеры чемпионатов страны Анастасия Тихонович, Максим Крына, Анастасия Никольская и Александр Бадаль. На этом все. С новостями спорта вас знакомила Елена Лисун.
3: Музыка твоей страны.

0: У нас рекламируются все.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
0: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Шугарынг – это метод депиляции, который позволяет избавиться от излишней растительности на скуры с допомогой нанесения цукровой карамели. Традиция выдаления волосов с допомогой цукру возникла у старожитные часы. Подробности у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Еще у старожитном Египте женщины имкнулись позбавиться от нежаданных волосов на теле. Спочатку яны користались острыми лезами и пинцетами, але это было не вельми приемно и займало шмат часу. По одной из версий, первой поспробовала шугаринг колонная жонка фараона Нефертити. Служанки наносили солодкую массу на ее тело, а после затвердения сдымали. До речи, цукор для выдаления волосов почали використовывать выпадково. Худшей за все цукровую пасту применяли для лечения ран, каб прадухіліць развіццё інфекцыі, і заўважылі, што паста выдалялася разам з валасамі без раздражненняў. Па другой версіі гэтую працэдуру прыдумаў прыдворны знахар Клеапатры. Яна даручыла яму знайсці хуткі і бяспечны спосаб гладкай скуры. Аснову масы, якую прыдумаў знахар, складалі мёд, цытрусавы экстракт і мята.
0: Мода на мове.
1: У Европе шугаринг з'явился только у 1984 году. Рецепт солодкой массы и описание процедуры привезла туристка, якая вернулась с подорожжа по Тунисе. Ей сподобалось, что процедура простая и безопасная. Но у России об шугарингу доведались только у початка 2000-х годов и користались им далеко не все. Сегодня это один из самых популярных методов депиляции в свете. Эту процедуру выбирают за простоту и чудовный эффект. Методы поляпшаются и распрацовываются новые склады, потому что догляд за телом николи не выйдет с моды. И наприканці не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Торговый центр «Мебельный квартал». Ресторан «Белорусская хата». Доставка пиццы и суши «Раз-два». «Мибай» – официальная розничная сеть техники «Сяоми». Медицинский центр «Белсона». Туроператор «Ростинг».

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что в Диаманте огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в Диаманте. Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире служба информации телерадио компании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. В рабочем графике губернатора Ивана Крупко сегодня посещение социальных объектов Лельчицкого района. В территориальном центре социального обслуживания населения он ознакомился с условиями, созданными для посетителей, и бытом в отделении дневного пребывания. Глава региона пообщался с постояльцами и высоко оценил работу учреждения. Еще одна точка в маршруте – районный центр культуры и народного творчества. Здесь Иван Крупко ознакомился с материально-технической базой, а коллективы продемонстрировали свои творческие номера. Председатель Гомельского облисполкома отметил важность обмена опытом между старшим и подрастающим поколением. Иван Крупко подчеркнул, что именно в единстве поколений сохраняется культурный код и самобытность юго-восточного региона. Студотряды помогают строить детскую поликлинику в Гомеле. На объекте в Новобелецком районе работают 30 студентов из отрядов «Горизонт» и «Строитель», будущие специалисты Белгута и ГГТУ имени Сухова. Они выполняют различные строительные работы – от подготовки основания до отделочных процессов. Стройка идет в рамках летней практики и молодежной инициативы по участию в возведении социально значимых объектов. Гомель-облгидромет предупреждает о неблагоприятном погодном явлении. На завтра объявлен оранжевый уровень опасности. Днем 1 июля на большей части территории Гомельской области температура воздуха достигнет 30-34 градусов со знаком «плюс». В Гомеле ожидается 31-33 градуса тепла. Жара для водителей – это серьезный риск. В ГАИ предупреждают, высокая температура снижает концентрацию, ухудшает реакцию и повышает вероятность ДТП. В связи с этим водителям, которые собираются в дальнюю поездку, рекомендуют по возможности отказаться от нее. Если все же поездку отложить нельзя, необходимо регулярно останавливаться для отдыха. Также в ГАИ советуют выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и избегать необдуманных маневров. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
5: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
5: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
6: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Ах, как хочется свою квартиру и машину, вот бы!
3: Выиграть? Это просто! Участвуйте в розыгрыше квартиры в Минске. Двух автомобилей и больших денег. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке, и пусть мечты сбываются с Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Вечер на Гуме
5: представляет компания «Автосеть».
7: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
8: Категория программы 16+.
9: Всем привет! Вы на Гомель FM. На часах 17.09. У микрофона Аня Мишна. Смело можно выключать ноутбуки, а все задачи перенаправить на завтра. Влетаем в вечер вторника, это почти уже среда. Ну а мы начинаем вечерний эфир. Поехали! В этом часе послушаем. Трек погружает в такую некую меланхолию, атмосферу вечернего города. Олег Майами. Не наберу. Эта песня рассказывает о страхе вновь открыть свое сердце для любви. Лизо, Don't Make Me Love.

Монотонный бит трека не усыпляет, а вводит в состояние приятного музыкального транса. Карина Ерофеева, «Монотонно». Мама монотонна, сердце бьется без его не мой. Иной раз хочется окунуться в мысли о прошлых моментах, которые так греют душу. Лирик, кассеты.

По рассказу самого исполнителя, трек описывает тяжелый разрыв отношений со стороны близкого друга. Алекс Уоррен, Burning Down. А продолжает наш вечер V.A. Winner. Создал идеальный саундтрек для моментов, когда стираются границы между реальностью и чистым удовольствием. Starlight.

друзья, совсем скоро состоится праздник День независимости Республики Беларусь. Поэтому приходите на праздник, будет много призов и подарков за участие в разных конкурсах. Команда Гомель-ФМ тоже будет на празднике, ждем всех. А сейчас расскажу о партнере. Итак, дорогие жители Гомельщины, государственное предприятие «Мозырские молочные продукты» поздравляет вас с главным праздником – Днем независимости Республики Беларусь. В этот день наши сердца наполняются светлым чувством благодарности всем, кто подарил нам возможность жить в мирной стране, внес вклад в ее развитие. День независимости – это символ нашей стойкости, единства и любви к родной земле. Мы гордимся нашей историей, нашими традициями. Примите самое доброе пожелание крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия.

0: Твоя реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Джили, Белджи, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк. Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
5: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
7: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
8: Друзья, попался мем, которым не могу не поделиться. Пишет девушка. Люблю возить мужа на машине. Кричит, ругается, руками машет. Зато дома потом сидит и тихонечко молчит, радуется, что домой вернулись. Ну и правда же, лайфхак. Надо взять на заметку. А теперь информация не из мемов. Написано, что те мужчины, которые умеют слушать жен, добиваются более крепких отношений и лучших результатов в жизни. О как! Конечно, можно предположить, что в этот момент в ушах у мужчины наушники. Ну и ладно, может, там ролик про мотивацию вещают. Это еще лучше. Всем добра, а мужчинам терпения.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Завтра, 1 июля, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 34 градуса. Солнце – это хорошо, но огурцы за нас оно не польет, только если сами. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

Друзья, лето – это прекрасно. Думаю, многие со мной согласятся. Это не только дача и огород, это еще и множество разных праздников. Поэтому в преддверии праздника Дня независимости Республики Беларусь расскажу о наших партнерах. Итак, планы на день? Едем в Мандарин. Нужен шопинг? Едем в Мандарин. Хочется отдохнуть и провести время с удовольствием? Едем в Мандарин. Торговый центр Мандарин Плаза – это место, где каждый найдет что-то для себя. Едем в Мандарин. Все лучшее в одном месте. Еще о партнере. Автошкола «Автомотив» приглашает жителей Гомеля и окрестностей пройти обучение на категорию «Б», а также на категорию «А». Подробную информацию о нас можно получить по номеру телефона. Плюс 375-44-7-918-918 на сайте автомотив.бай. Также ищите нас в соцсетях «Автомотив» и «Права и позитив».

0: рекламируются все.
1: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
2: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
9: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Сегодня, кстати, в Телеграме я рассказывала. Знаете, почему на прием к врачу нужно сидеть несколько часов? А потому что время лечит. Друзья, ну с этим нельзя не согласиться. Если что-то вдруг начинает болеть, и на работе еще целая куча дедлайнов, конечно, визит к врачу откладывается. Ну, пусть ненадолго, но все же. А там уже, смотри, само все проходит. Так бывает, да. А вот чтобы не болеть и не стареть, пишут, что некоторые продукты помогают в этом. Киви. Нужно есть 2 штуки в день. Батат. 1 штучку раз в 2 дня. Кстати, я никогда не пробовала, но нужно попробовать. Чернику 0,5 стакана в день нужно съедать обязательно. Рыбу написано, лосось. Ну, думаю, что любая рыба будет полезна 2 раза в неделю. А еще авокадо и темный шоколад. И будет всем здоровья и счастья. Но чтобы узнать, работает или нет, надо пробовать. Всем здоровья!

0: Реклама на радио.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Включай любимое радио.

не пропустите возможность поучаствовать в розыгрышах и получить призы за участие. А сейчас расскажу подробнее о наших партнерах. Так, наш партнер – ресторан «Белорусская хата». Сочный сет для двоих в ресторане «Белорусская хата» на Советской, 63. Попробуйте эксклюзивное меню с белорусскими улитками. Это идеальный выбор для романтического вечера или встречи с другом. Забронируйте стол по телефону. Плюс 375-44-74-14-777. И насладитесь гастрономическим приключением. Еще один партнер – иностранное унитарное предприятие «Мультипак». Лучшие современные технологии, сохранение экологии, улучшение качества жизни людей и участие в социальных проектах. Все это иностранное производственное унитарное предприятие «Мультипак». «Мультипак» – производитель пленок «Бобс» и жесткой упаковки.

на часах 17:57. Первый час промчался быстро, а я не прощаюсь с вами. А встретимся уже в следующем часе. А пока послушаем Джонаса Блу с треком «Weekend». Танцы со слезами на глазах — это когда тело двигается, а сердце скучает.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей — Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Первый форум регионов Беларуси и Китая состоится 1 июля в городе Ланчжоу, провинции Ганьсу. Тема форума – объединение сил регионов во имя совместного развития и процветания. Сегодня, накануне форума, уже начали проходить бизнес-встречи и мероприятия. В числе участников – представители 23 регионов Китайской Народной Республики и всех областей Беларуси. На полях форума планируется подписание около 40 двусторонних документов в сфере инвестиций, торговли, межрегионального, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. В Лельчицком районном центре творчества детей и молодежи широко представлено историко-патриотическое направление. Молодежь реализует знаковые проекты. Сегодня, в преддверии Дня независимости, состоялось торжественное открытие центра с участием председателя облисполкома Ивана Крупко. Юные журналисты взяли свое первое интервью у главы региона. Кроме того, неподалеку под открытым небом появилась игровая площадка с искусственным покрытием для проведения развлекательных мероприятий. А учащиеся центра получили подарки от облисполкома – сертификат на укрепление материально-технической базы на сумму 50 тысяч рублей. В Гомеле спасатели проводят комплекс профилактических мероприятий на городских водоемах. Рейды охватывают как водную гладь, так и прибрежные территории. А свод работает во взаимодействии с другими субъектами профилактики. В рамках рейдов обследуют места, запрещенные для купания, и проводят разъяснительную работу. Отдыхающим на пляжах раздают информационные памятки. Цель мероприятий – предупредить несчастные случаи и напомнить о правилах безопасности. Муздрайфест в Гомеле собрал любителей рок-музыки и уличной культуры. На открытой сцене возле медицинского университета выступили вокалисты и кавер-группы, исполнив рок-хиты и современную гитарную музыку. Помимо концерта, гостей ждали выставка автомобилей, интерактивные площадки и конкурсы. Организаторы рассчитывают, что с каждым годом фестиваль будет становиться все масштабнее. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Опять вставать?
5: Куда?
6: Зачем?
5: Который час?
6: Можно я сегодня никуда не пойду?
7: Тяжело просыпаетесь?
4: Да еще 5 минут. Еще.
7: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: В «Пятом элементе» только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке робота-пылесоса «Эковакс Т30С Прайм Омни» с автоматическим подъемом мопов на ковре, со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 58 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Как же я мечтаю о белоснежном автомобиле. А мне бы черный, под новенькое платье.
3: Хватит мечтать, пора действовать. Евроопт разыгрывает 2 автомобиля, квартиру в Минске, большие деньги и еще 10 тысяч призов. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше. Подробности на сайте игра.европ.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу Тур-216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
4: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
0: Реклама на радио Гомель FM.
6: Телефон 343-343.
7: Вечер на Гомеле представляет компания «Автосеть».
8: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
9: Категория программы 16+.
10: Мы на Гомель ФМ на часах 18:09 у микрофона Аня Мишина. Друзья, напомню, что в этом часе открывается рубрика «Лови привет». Вам нужно только зайти в наш телеграм-канал «Гомель нижнее подчеркивание ФМ» и написать нам то, что хотите передать вашему другу или знакомому. В Вайбере мы тоже есть. Номер телефона с кодом 29-34-11-34-8. Ну а мы продолжаем вечерний эфир. В этом часе послушаем.
11: Че смотришь по сторонам?
10: Ну что, друзья, шире плечи, выше нос и идем летящей походкой вместе с Настей Кравченко. Чё смотришь?

Музыка, которая стирает потребность в лишних словах, а говорит само тело. Al Fabian, Body Talk. Экспонат. Трек об абсолютной женской уверенности от Мии Бойко. Экспонат. Послушаем, как диджей Куба виртуозно выкрутил басы на максимум. Rain Over Me. Когда ритм заставляет двигаться, а слова ощущать все сердцем и душой. Анна Асти, «Плачу на техно». А продолжает наш вечер бис. Таня, «Не плачь». Песня, которая мягко берет за руку в самый темный момент и напоминает, что раны лечатся, а жизнь продолжается.

0: Друзья, нам в Вайбере прислали сообщение. Зачитываю. Добрый вечер, любимая радиостанция. Я хочу поздравить с днем рождения свою любимую внучку Дарьюшку. Правда, это было 27 июня, суббота. Да и эфира не было в этот день. Поздравляем с дедушкой нашу куколку, нашу умничку, нашу гордость и радость с 19-летием. Желаем от всего сердца, от всей души нашей любимки счастья, удачи, благополучия, любви. Чтобы все дороги были для нее открыты. Чтобы сбылись самые заветные мечты. Чтобы она была любима и счастлива. Мы тебя любим. Гордимся тобой. Ты наша роднушка. Будь счастлива. Твои старикашки. Прямо так написано. Милое поздравление. Дашеньку команда Гомель FM также поздравляет. Пусть мечты сбываются. Ведь это прекрасный возраст. 19 лет. Эх.
1: Голоса Беларуси. Сейчас

0: Твоя реклама.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Друзья, в преддверии праздника Дня независимости Республики Беларусь расскажу о партнерах. В MiBuy оплата частями до 48 месяцев на технику Xiaomi. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза». Речицкий проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi, покупай в MiBuy. Бар «Спички» – лучшее место, чтобы собраться большой компанией. Выгодные акции каждый день. А ко дню рождения подарок и скидка 5% на предзаказ. Ждем на Речицкой 1А1 напротив торгового центра «Секрет».

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Завтра, 1 июля, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 34 градуса. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-00-11.
7: Улучшение краины.

Друзья, нам пришло сообщение на Viber от нашего постоянного слушателя. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех белорусов с грядущим праздником – Днем Независимости. Пусть над нами будет мирное небо. Пусть все ценят наш мир, нашу стабильность, нашу независимость. Всем добра и здоровья. Спасибо всей команде «Радио Гомель ФМ». Спасибо большое вам, Любовь Викторовна, за такое приятное и теплое поздравление. Следующая песня звучит вот специально для вас. Диджей Куба «Rain Over Me».

0: у нас рекламируются все.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк. Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Друзья, давайте поговорим на тему стройности и моды. Вот часто в ТикТоке вижу тренд, когда девушка с размерами плюс сайз танцует в красивой, роскошной одежде, смело и пишет, что мода на худых давно прошла. Ведь именно сейчас такое разнообразие одежды на разную фигуру, огромный ассортимент, особенно белорусских брендов из-за хлопка и льна. А ведь и правильно, все самое стильное, женственное и притягательное расцветает именно на фигурах с характером. Именно для сочных дам, ведь это здорово. Хватит прикрывать все темными тонами, широкими, если только темные цвета не ваши любимые, тогда извиняюсь. Настоящая мода создана для того, чтобы подчеркивать изгибы, а не скрывать их. Безусловно, тонкие линии могут быть изящными, но именно ваши сочные формы заставляют оборачиваться. Это красота, которую невозможно не заметить и которой хочется восхищаться. Всем добра!

0: Реклама на радио. Апранайся, одень обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
1: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: На Гомеля ФМ на часах.

партнер – компания «Автогрупп». «Автогрупп» – лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи и Китая в Беларусь. «Автогрупп» – ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт автогрупп.бай.

0: на часах 18.56. Елена Лисун мне улыбается, хочет рассказать анонсик. Давай, Лен.
1: Всем доброго вечера уже. В этом выпуске я расскажу о том, что губернатор Иван Крупко сегодня посещает Лельчицкий район. Программа визита обширная. В частности, на территории Лельчицкого лесхоза Иван Крупко открыл

0: Полесскую тропу. А еще на завтра в Гомельской области объявлен оранжевый уровень опасности, поэтому напомню о том, что стоит не забывать о правилах безопасности.
1: Кстати, я слышала, что, вообще, когда жарко, да, ходим в белом, и не так это солнечные лучи притягивает, а в пустыне ходят в темном, в черном, это как? Как ты считаешь?
0: Знаешь, ученые спорят.
1: Да, ну-ка.
0: На самом деле есть теория о том, что лучше сохраняет температуру тела черная ткань, но общепринятая белая. Главное, я так скажу, чтобы ткани были натуральные и легкие,
1: да.
0: И не забывать с собой брать питьевую воду.
1: Это обязательно. Друзья, а я не прощаюсь с вами. Встретимся уже в следующем часе, а пока послушаем Tobik и Deacon, Control of Me.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Республики Беларусь принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной программы по специальности биотехнология. Александр Лукашенко выразил благодарность руководству двух университетов – белорусского и пекинского, которые выполнили его поручение, сделав первые шаги по углублению сотрудничества. После церемонии вручения дипломов Александр Лукашенко тепло пообщался с родителями выпускников. Президент также ознакомился с экспозицией, посвященной сотрудничеству китайского вуза с Беларусью. А символическим завершением посещения стала высадка дерева на самой высокой точке вуза. К новостям региона. Губернатор Иван Крупко посетил предприятие «Лельстройгарант». Оно появилось в Лельчицах в рамках инициативы «Один район, один проект». Предприятие работает с 2025 года. Здесь создано 20 рабочих мест. Главе региона доложили, что в районе разработано еще 6 перспективных проектов, которые впоследствии могут включить в инвест-программу. 3 проекта уже в стадии реализации. На территории Лельчицкого лесхоза губернатор Иван Крупко открыл Полесскую тропу. Это новый перспективный туристический объект в районе. По ходу маршрута есть бобровая хатка, импровизированный партизанский лагерь, а также поляны с красным золотом Полесья – клюквой. Председатель облисполкома также ознакомился с основными показателями социально-экономической деятельности лесхоза, а с руководством обсудил вопросы диверсификации рынков сбыта продукции, оптимизации логистических цепочек, а также расширения номенклатуры производимых лесоматериалов. Гомель-облгидромет предупреждает о неблагоприятном погодном явлении. На завтра объявлен оранжевый уровень опасности. Днем 1 июля на большей части территории Гомельской области температура воздуха достигнет 30-34 градусов со знаком «плюс». В Гомеле ожидается до плюс 31-33 градусов. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Вася. Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.
3: Я бы прожил с тобой каждый день.

0: Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: На Гомель ФМ у микрофона Аня Мишина, на часах 19:07. Планы на вечер амбициозно сжимаются до дивана, а внутренний голос настойчиво просит заказать доставку пиццы. А мы продолжаем вечерний эфир. В этом часть послушаем. Это больше, чем просто трек. Это ожившая легенда электронной музыки Мартин Гаррикс. Repeat It.

рассказывают о поддержке близкого человека в те минуты, когда она так необходима. Becky Hill, Never Be Alone. Легкий и энергичный трек о преданности в дружбе. One Republic, Nobody.

0: был.
1: Друзья, нашла для вас подборку трех чувств. Чувств, ощущений больше, которые мы все переживали. Сондер – это осознание, что каждый проходящий проживает такую же интересную и сложную жизнь, как у нас. У каждого из них своя история, свои мечты и планы. А вот саунд-дади – это сильная привязанность к месту в детстве, квартире, звукам из прошлого. А приезжая в эти места, больше не испытываешь этих чувств, а немножко некие другие. Что-то похоже на состояние ностальгии, наверное. А вот ичиго-ичи – это осознание, что текущий момент больше не повторится. Некая тонкая такая грусть в моменте. Вот как раз-таки, чтобы не испытывать это чувство, точнее, испытывать его менее болезненно, надо на максималках заполнять все прекрасные моменты. Красок много, разукрашивайте в любой, желательно яркий цвет, какой вам по душе.

Друзья, напомню о том, что совсем скоро, а точнее 3 июля, пройдет праздник День независимости Республики Беларусь. Команда Гомель-ФМ будет также на мероприятии. Устроим разные конкурсы с призами. А о партнерах расскажу прямо сейчас. Партнер «Мебельный квартал» – торговый центр на улице Барыкина в Гомеле, который порвал все шаблоны потребителей области. Рекордная площадь – 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов. Словом, настоящее интерьерное раздолье. Будете ехать по улице Барыкина, одной из самых длинных в Гомеле улиц, точно не пропустите это здание. Взгляд обязательно зацепится за ярко-оранжевое оформление и сам масштаб объекта. 5000 квадратов – это не шутки! Доставка пиццы и суши раз-два. Раз – вкусно, два – быстро. Раз-два – это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт раз-два.бай и выбирай то, что тебе по душе именно сегодня. Номер телефона 73 13.

0: Твоя реклама.
1: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Завтра, 1 июля, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 34 градуса. Думаю, прекрасно можно загореть и в тени. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

Друзья, очередной мем. Когда хотел отложить денег на покупку квартиры, но не сдержался и купил черешню. Знакомо? Я с появлением сезонных фруктов всегда смотрю на черешню. В первые дни и даже недели она, так скажем, не дешевая, но я жду. Долго жду, а потом, невзирая на все, покупаю целый лоток, там килограмм 8, ну 7-8. И все. Это несколько абсолютно счастливых вечеров мне обеспечено и всем домашним. Вот как для некоторых вкусно есть чипсы, пиццу или суши потерял, так мне черешня. Друзья, а какой фрукт или блюдо доставляет вам вот колоссальное удовольствие, даже в больших порциях? Напишите нам в Телеграме. Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Все варианты ваши зачитаю.

Друзья, лето – сезон не только свадеб, но и отпусков. Можно планировать съездить куда-нибудь. Если далеко, то тут, конечно, важно подготовить организм заранее, для того, чтобы адаптация прошла хорошо. Кстати, расскажу о наших партнерах предстоящего праздника Дня независимости Республики Беларусь. Итак, ваше идеальное лето начинается здесь. Путешествуйте смело с туроператором «Ростинг». Окунитесь в отпуск на берегах Хайнаня, Вьетнама, Грузии, Туниса и Болгарии. Город Гомель, улица Советская, 46. «Ростинг». Яркие впечатления гарантированы. Телефоны плюс 375-29-166-71-72. Итак, еще один партнер. Медицинский центр «Белсона». Консультации специалистов. УЗИ, МРТ, пластическая хирургия, эндоскопическая диагностика, стоматология, косметология, педиатрия, своя лаборатория. Медицинский центр для всей семьи. Единый номер 7845. Сайт belsona.by.

все умеем накручивать себя до паники. А давайте попробуем накрутить себя до счастья. Итак, есть даже план. Делюсь. Контроль мыслей. Мы привыкли ловить себя на мысли, а что, если не успею? Или у меня, а вдруг не получится? То же самое работает и в обратную сторону, кстати. Фокус на мелочах. Счастье в деталях. Утренний кофе или горячая вода, которую, кстати, наконец включили. А самое главное, пишут, что это визуализация. Представить яркую картинку нужно. Можно даже что-то нарисовать желаемое. А вечером понаблюдать, как ваш муж рисует себе красивый внедорожник, и тишина, и пределы вроде. Всем добра, и не накручиваем себя, только если на мечту или на счастье.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

Вы на Гомеле ФМ на часах 19:53. У микрофона Аня Мишна. Друзья, напомню, что уже в пятницу пройдет праздник. Это День независимости Республики Беларусь. Будет интересно и с призами за участие. Расскажу о наших партнерах предстоящего мероприятия. Mibay – официальная розничная сеть Xiaomi в Республике Беларусь. Оплата частями, официальная гарантия, широкий ассортимент. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза». Речицкий проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi – покупай в Mibay. Партнер компания IT Elite Soft. Ваш бизнес – ваши правила. Elite Soft превращает их в эффективное решение на базе 1С. Более 500 проектов, опытная команда и надежная поддержка. Elite Soft – когда технологии помогают бизнесу. Подробнее на elitesoft.by.

0: часах 19:58, а нас Елена просто качает на волнах этого трека. Елена, расскажи кратенький анонсик.
1: Всем доброго вечера, не могу не пожелать, у нас он добрый. Ну а в этом выпуске я расскажу о международном сотрудничестве Беларуси и Китая на межрегиональном уровне. О планах, к примеру, в Лечицах планируют построить многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс. И достижениях сборная Беларуси завоевала 5 медалей на Международной научно-физической олимпиаде. Там есть и представители Гомельщины.
0: Об этом чуть позже подробнее. Друзья, я прощаюсь с вами до завтра. Встретимся на Гомель FM уже в 16 часов. Желаю всем отлично, незабываемо провести этот вечер. А про завтра подумаем завтра. А пока окунаемся в магию трека от Дэй. Красивый парень.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. В ходе мероприятий первого белорусско-китайского форума регионов в городе Ланчжоу, провинции Гансу, Китая, состоялась встреча председателя Комитета экономики Гомельского областного исполнительного комитета Михаила Акунса с директором канцелярии иностранных дел провинции Сычуань Чжань Тао. Проведены переговоры о развитии межрегионального взаимодействия в экономической и гуманитарной сферах. Между ведомствами подписано соглашение о сотрудничестве. С ходом сельскохозяйственных работ глава региона Иван Крупко сегодня ознакомился в хозяйстве «Новая Нива» Лельчицкого района. Одними из первых в области аграрии района приступили к уборке зерновых культур. Губернатору показали, как идет уборка озимого ячменя. Всходы хорошие и урожай обещает быть неплохим. Для этого, подчеркнул председатель облисполкома, важно провести уборку в оптимальные сроки. В Лельчицком райисполкоме губернатору Гомельской области Ивану Крупко презентовали проект многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса, который планируют построить в городском поселке. Важный момент, на котором акцентировал внимание Иван Крупко – заполняемость комплекса. Молодежи и людям старшего поколения объект должен быть доступен для занятий спортом и отдыха. Члены Совета Республики от Гомельской области приняли участие в 4-й сессии Совета Республики. Сенаторы рассмотрели ряд законопроектов, каждый из которых затрагивает важнейшие сферы жизни общества. Как отметила член Совета Республики и председатель областного совета депутатов Екатерина Зинкевич, внесенные в законодательство изменения отвечают вопросам избирателей. Каждый из этих законов – вклад в развитие региона и повышение качества жизни граждан. Сборная Беларуси завоевала 5 медалей и 3-е место в командном зачете на Международной научной физической олимпиаде. В этом году турнир прошел в дистанционном формате, объединив более 150 участников из 28 стран. Задачи были построены на основе реальных научных исследований. Ребятам предстояло проанализировать данные и выстроить соответствующие модели. В числе призеров – единственная девушка в команде Софья Пшеничная из гимназии номер 14 города Гомеля. Она завоевала серебро. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Опять вставать?
5: А, куда?
6: Зачем?
5: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
8: Тяжело просыпаетесь?
9: Да еще 5 минут еще.
8: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+.
1: Местное время. События и факты со всей области в одной программе. Местное время.
2: Эфир продолжает программа «Местное время». Мы подготовили обзор событий из разных точек региона. С вами Ирина Гладченко. Добрый вечер.
1: Местное время.
2: У Гомельской области заключено 28 соглашений о сотрудничестве с объектами России и почти 100 между городами и районами. География сотрудничества охватывает почти всю Россию. На этом сделал акцент председатель облсполкома Иван Крупко. Кроме того, отметил губернатор, важна интеграция на уровне молодежи. Ежегодно тысячи молодых людей участвуют в совместных образовательных проектах. 200 юных белорусов и россиян встретились на берегу озера Доброе Рогачевского района в рамках 34-й смены Международного палаточного лагеря дружбы детей братских народов «Крыничка». Нынешняя смена пройдет под девизом «Миссия оберег единения» и будет иметь военно-патриотическую направленность. Ребят ждут игры, конкурс красоты, армейский марафон, информационный компас и многое другое.
1: Местное время.
2: В Ейск приехали из далекой Калмыкии три сестры, чтобы поклониться могиле своего дяди, погибшего в декабре 1943 года при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. С подробностями наш коллега Илья Сергиенко.
3: Ивану Хонинову, уроженцу Малодербецкого района Калмыцкой АССР, было всего 18 лет, когда он принял свой первый и последний бой. Его в составе группы советских десантников сбросили на парашютах в тыл врага, чтобы внезапным броском завладеть железнодорожной станцией Ельск, усиленно охраняемой противником. В кровопролитном бою 18-летний герой из Калмыкии погиб. Долгое время его родные не знали, где он похоронен. И только в 2015 году райвоенкомат Ельского района сообщил родственникам и Ивана Хонинова, где покоятся его останки. Гости из Калмыкии привезли на братскую могилу горсть земли с его родины. Посадили рядом с могилой луковицы тюльпанов, чтобы весной цветы напоминали о подвиге бойцов, отдавших свои жизни за наше мирное будущее. Также, по местной традиции, они положили на могилку дяди хлеб и национальное блюдо. Наши герои живы, пока мы о них помним.
1: Местное время.
2: Накануне Дня независимости городской поселок Лельчицы получил подарок. После реконструкции торжественно открыт районный центр творчества детей и молодежи. В открытии принял участие председатель облсполкома Иван Крупко. Гостей встретили юные лельчане, одаренные, активные, энергичные. В учреждении функционирует 57 объединений по интересам. Охват – около 650 учащихся. Дети презентовали всю самобытность Полесского края. Рассказали о сохранении традиционных музыкальных и хореографических традиций лельчан. По словам губернатора, важно бережно хранить и передавать эти замечательные традиции нашим детям и внукам. Делать это искренне, от души. Только так мы обеспечим тесную связь поколений и единство нации, отметил Иван Крупко.
1: Местное время.
2: В Ельске на стадионе «Каролин» состоялся матч чемпионата Гомельской области по футболу среди мужских команд второй лиги. С подробностями Илья Сергиенко.
3: Местная команда принимала соперников из Брагина. Несмотря на жаркую погоду, игра выдалась напряженной и интересной, собрав полные трибуны болельщиков. Во втором тайме Евгений Пархоменко забил второй мяч в ворота гостей. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу футболистов Ельска со счетом 3-1.
2: Завершились также областные соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди девушек 9-11 лет. На первом месте Центральный район Гомеля, на втором – Лельчицкий район, а на третьем – Наравлянский. А на этом у меня все. С вами была Ирина Гладченко. Вы слушали «Местное время».
1: «Местное время».

0: Твоя реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Первого июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Беспокойтесь за близких, которые живут далеко от вас? Их телефон молчит, а в голове уже крутятся тревожные мысли? Белорусские специалисты решили эту проблему, разработав приложение «Яок». Принцип прост. Пользователь дважды в день, утром и вечером, нажимает в приложении кнопку «Я в порядке». Если отметка не появляется вовремя, доверенное лицо получает уведомление по СМС, пушу или email. Приложение запустится даже на старом смартфоне, справится со слабым интернетом. А если связь пропадет, отправит СМС. Попросите близкого установить его и указать ваш номер или почту для уведомлений. Это решение идеально подходит для пожилых родителей, живущих отдельно, одиноких людей, которым важно, чтобы кто-то был на связи, людей с хроническими заболеваниями, соседей или соцработников, присматривающих за пожилыми людьми.
0: Техноджунгли.
1: Самое главное, базовый функционал приложения «Яок» полностью бесплатный. Никаких сложных настроек, никаких лишних данных. Только спокойствие для вас обоих. Спокойствие за близких без лишних хлопот, а расстояние больше не станет преградой для вашей заботы. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Гомеле. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что в Диаманте...

0: 6. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375 29 689 77 78.
1: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Первый форум регионов Беларуси и Китая состоится 1 июля в городе Ланчжоу, провинции Ганьсу. Тема форума – объединение сил регионов во имя совместного развития и процветания. Сегодня, накануне форума, уже начали проходить бизнес-встречи и мероприятия. В числе участников – представители 23 регионов Китайской Народной Республики и всех областей Беларуси. На полях форума планируется подписание около 40 двусторонних документов в сфере инвестиций, торговли, межрегионального, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. В Лельчицком районном центре творчества детей и молодежи широко представлено историко-патриотическое направление. Молодежь реализует знаковые проекты. Сегодня, в преддверии Дня независимости, состоялось торжественное открытие центра с участием председателя облисполкома Ивана Крупко. Юные журналисты взяли свое первое интервью у главы региона. Кроме того, неподалеку под открытым небом появилась игровая площадка с искусственным покрытием для проведения развлекательных мероприятий. А учащиеся центра получили подарки от облисполкома – сертификат на укрепление материально-технической базы на сумму 50 тысяч рублей. В Гомеле спасатели проводят комплекс профилактических мероприятий на городских водоемах. Рейды охватывают как водную гладь, так и прибрежные территории. А свод работает во взаимодействии с другими субъектами профилактики. В рамках рейдов обследуют места, запрещенные для купания, и проводят разъяснительную работу. Отдыхающим на пляжах раздают информационные памятки. Цель мероприятий – предупредить несчастные случаи и напомнить о правилах безопасности. Муздрайфест в Гомеле собрал любителей рок-музыки и уличной культуры. На открытой сцене возле медицинского университета выступили вокалисты и кавер-группы, исполнив рок-хиты и современную гитарную музыку. Помимо концерта, гостей ждали выставка автомобилей, интерактивные площадки и конкурсы. Организаторы рассчитывают, что с каждым годом фестиваль будет становиться все масштабнее. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 1 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможно, исключение прибыли не разрывно связано с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Своя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

1 июля. В Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Сроки бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-900-27-77. Возможность получения премии неожиданно связана с риском получения.
0: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Сколько раз вы ловили себя на мысли, вот бы робот-пылесос умел подниматься по лестницам. Теперь это больше не мечта. Компания Roborock воплотила идею в жизнь, представив Saras Rover, устройство, которое не обходит препятствия, а преодолевает их. Главное преимущество модели в том, что во время подъема робот продолжает убирать ступени. Это делает его особенно полезным для многоэтажных домов и многоуровневых пространств. В основе конструкции две выдвижные ноги по бокам, работающие в связке с колесами. В обычном режиме Saras Rover передвигается на четырех колесах, как традиционные пылесосы, но как только устройство обнаруживает лестницу или другое препятствие, система активирует механические опоры. Они выдвигаются из корпуса и превращают колеса в подобие ног. Каждая нога двигается независимо, подстраиваясь под рельеф поверхности.
0: Техно-джунгли.
1: Нейросеть устройства обучалась на данных о преодолении 127 различных типов лестниц, порогов и препятствий. Благодаря этому робот справляется с прямыми, изогнутыми и винтовыми лестницами, в том числе с ковровым покрытием и закругленными краями ступеней. Компания Roborock отметила, что это реальный продукт в разработке, но точные характеристики, включая емкость аккумулятора и время автономной работы при активном использовании ног, цену и сроки запуска в серийное производство пока не раскрывают. Пока это концепт, но его появление уже дает надежду, что в ближайшем будущем роботы-пылесосы станут еще умнее и функциональнее. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Твоя реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Max Line. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

1 июля. В Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Maxline'ом.
0: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Моя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфлайном.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: У нас рекламируются все.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Сроки бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте Макс Лайн. Пусть по телефону 375-29-577-77. Возможность получения прибыли неожиданно связано с риском получения.
3: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.